0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Слухай наших.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
6: Реклама.
7: Знай наших.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши песни.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
2: День народного единства.
1: Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Начнется диктант в 11 часов. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый, отметил ведомстве. Прямая трансляция диктанта пройдет на ресурсах молодь.by. Участники смогут подключиться к лайв-эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу текста. Завтра пешеходная улица Советская в Бресте станет площадкой для яркого интеллектуального драйва. Жители Бреста приглашают принять участие в городском квесте «История единства». Местом сбора определена площадка у фонтана. Участникам необходимо собрать команду из 5 человек, преодолеть 6 тематических станций, ответить на вопросы по истории Бреста и Беларуси. Победителей ждут призы от организатора Брестской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи. Пройти регистрацию можно по ссылке в телеграм-канале «Любимый Брест».
0: Новости.
1: В связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, вводится временный запрет движения транспорта и самоходных машин. Сегодня с 12.30 до 14.45 по улице Героев обороны Брестской крепости от здания номер 28 до улицы Ленина, по улице Ленина от улицы Героев обороны Брестской крепости до проспекта Машерова, по проспекту Машерова от улицы Ленина до улицы Зубачева, 17 сентября с 9.30 до 11 часов по улице Ленина от улицы Ливаневского до подъема на путепровод. Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов поездок по городу и выбирайте пути объезда заранее. Завтра, 17 сентября, в центре Бреста у выставочного зала на Советской состоится интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
2: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну что ж, смотреть, трогать, слушать и взаимодействовать разрешается, друзья мои, поскольку сегодня самое доброе праздничное утро. Это середина недели, поскольку нам, друзья мои, исполняется 23 года. Действительно, прекрасная цифра, цифра простая, которая умещается абсолютно везде, в вашем уведомлении, в вашем небольшом кармашке нагрудном. Если вы сейчас двигаетесь в сторону работы, вам несложно будет достать и напомнить себе именно таким образом. 23 года бывает не каждый год, и об этом нужно помнить всегда, когда вы включаете любимую радиостанцию «Радио Брест» на волнах 104.8 FM. Зовут меня Влад Романенко, а вот утром-то мы с вами поговорим и расскажем много всего полезного, праздничного, интересного. Ну и напомним, что самая вишенка на торте развернется именно завтра, в День народного единства. 17 сентября в 18.00 мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный Open Air. Ну а все потому, что Радио Брест отметит сегодня свой день рождения. 23 года, друзья мои, звучание в эфире. И по такому поводу пришло время встретиться лично с вами. Вас ждут приятные сюрпризы, подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции. В общем-то, и мы готовы принимать поздравления от вас лично. Обратная связь в виде социальных сетей. Наша официальная страница во ВКонтакте, Инстаграм, ну а также Вайбер, плюс 375-код-33-399-0011 сделает это утро незабываемым. Но, по крайней мере, для нас, в том числе, мы же со своей стороны постараемся наполнить ее разного рода поводом. Но повод-то у нас, друзья мои, один, поэтому как больше энергии праздничной, правильной, красивой, ну и, конечно же, звучащей в унисон с вашим настроением. Так что присоединяйтесь, сделайте громче, и, как всегда, полетим навстречу чему-то прекрасному.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: В кино с 3 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
2: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
2: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
5: Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Что ни день, то праздник.
1: А праздников у нас сегодня предостаточно, поскольку в среду, 16 сентября, этот день собрал под одной крышей немыслимо разношерстную компанию. Здесь и большая экология с наукой и медициной сразу в двух обличиях. Ну а для равновесия к серьезным поводам добавился ягодный пирог, вычурные завитухи и загадочный праздник нелегального питья. Но, помимо всего прочего, этот праздник несет с собой одну очень важную и интересную особенность. Друзья мои, о которой я не сказал, это день рождения Джульетты. Многие вас знают прекрасную. Нет повести, как говорят, печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Написана задолго до появления самого праздника, который, между прочим, несет одну важную и очень тонкую мысль. Это письма к Джульетте. Да, тот самый пресловутый клуб Джульетты, который находится в Вероне и собирает миллионы и миллионы писем. Вот таких вот неравнодушных людей, как и мы с вами, которые обращаются вверх во вселенную в виде коротенького письма, которое оставляют в одном из камушков той самой стены, над которой когда-то Джульетта ждала своего суженого Ромео. Да, и, конечно же, клуб Джульетты ежегодно прочитывает огромнейшее количество писем и, собственно, от лица Джульетты отвечает им с благодарностью. Поэтому, друзья мои, я хотел бы сказать вам следующее. Если вы по каким-то причинам не можете выразить всю свою любовь, трепет и уважение в устной форме, вы всегда можете сделать это в письменной. И касается это не только нашего праздника, не только потому, что сегодня нам исполняется 23 года, а только потому, что у вас действительно есть любимые люди, которые ждут первого шага. Ну и мы, конечно, ждем ваших шагов, друзья, шагов уверенных и праздничных в виде ваших посланий. Для этого у нас есть обратная связь в виде студийного вайбера +375+375. Еще раз повторю, код 33399011. Именно сюда отправляйте ваши послания. Обязательно будем зачитываться на протяжении всего этого утра. Самого доброго утра в прямом эфире. Ну и, конечно, друзья, быть вместе с нами, поскольку впереди у нас, конечно же, какой же праздник без подарка. Так что оставайтесь с нами, чтобы узнать как можно подробнее.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 выше 0.
6: Реклама.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
10: У нас хорошая новость! Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками!
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Знай наших.

Все начинается с Promises, друзья мои, от белорусского саунд-продюсера Терминейн. Мы все-таки готовы пообещать вам следующее. Именинники, во-первых, ждут вашу обратную связь. Конечно же, большой красочный торт на этом столе. Если все-таки кто-то сподобится, мы будем и не против угостить нас кусочком чего-нибудь сладенького. Мы, в свою очередь, тоже порадуем вас огромнейшим количеством подарков. И не только сегодня, но и завтра, 17 сентября, в центре Брест. 18.00. Но об этом расскажем немного позже, а сейчас хотелось бы вернуться и рассказать о вас, о людях, о тех самых знаках зодиака, для которых каждый день как праздник. Ну и, конечно же, в этот список попадают близнецы, поскольку ничто так не наполняет энергией этих людей, как общение. Они душа компании, без проблем заводят новые знакомства и способны разговорить даже социофоба. Если нужно весело провести время на вечеринке, зовите в гости близнецов. Стрельцы каким-то образом попали в этот список, и не зря, хочу вам сказать, представители этого созвездия обязательно заинтересуют своего рода собеседника разной информацией. Энергия из них бьет ключом, это понятное дело, они веселятся словно беззаботные дети. Есть чему поучиться. Ну и также львы оказались в этом списке, им нравится быть в центре внимания и иметь много друзей, чтобы знакомить разные компании между собой. Эти люди заражают других позитивом благодаря своему обаянию. Если вы заметили кого-то веселого и харизматичного, можно даже не задаваться вопросом, это точно будет лев. Ну или близнецы, ну или на крайний случай стрелец. В общем, друзья мои, надеюсь, что никого я не обидел, других мы не обделили, поскольку буквально через композицию вернемся к вам и расскажем, что же день грядущий вам готовит.

0: вот и гороскоп.
1: Ну что ж, как и обещал, возвращаюсь к приятностям от звезд на сегодня. Ну, на календаре у нас среда, день неожиданных поворотов, поэтому узнаем, что же день грядущий готовит для вас, дорогие овны. Что-то давненько устоявшееся вдруг повернется к вам неожиданной стороной. Поэтому не пугайтесь, просто посмотрите на это свежим взглядом. Тельцы, сегодня вы будете видеть мир без прикрас. Это неплохо, трезвый взгляд поможет принять верное решение. Близнецы, собраться с мыслями будет довольно-таки непросто, поэтому запишите главное на бумагу. Так голова немного разгрузится. День для раков как нельзя лучше, подходит для освоения нового, поэтому не бойтесь начинать сейчас самое время. Левушки, кто-то очень глупый может все испортить, руководствуясь благими намерениями, поэтому держите ситуацию под контролем. Девы, сегодня настанет ваше время блистать, не скромничайте и покажите, на что способны. Весы, судьба сегодня будет зависеть от ваших эмоций, поэтому постарайтесь управлять ими, а не наоборот. Скорпиончики, возможно, придется разговаривать на более высоком уровне, чем обычно. Приготовьтесь показать себя с лучшей стороны. Стрельцы, день будет идти словно в замедленной

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 20.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио

0: не просто утро, а самое доброе утро. Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Вот так, друзья, вместе весело, конечно же, шагать к сегодняшнему дню, но к завтрашнему прийти могут абсолютно, тоже все без исключения. Сегодня, да, вот такой вот подготовительный этап, режим, называйте как хотите, вот такой вот музыкальная промо, которая напоминает вам о том, что основное место событий развернется именно завтра, 17 сентября, на площадке в нашем прекрасном центре города Бреста. Ну а сегодня вместо нашей классической традиционной рубрики «Сонник» мы готовы принимать ваши поздравления. Напомню, обратная связь в виде студийного вайбера +375 код 33 399 0011. Также официальные страницы во ВКонтакте и Инстаграм принимают ваши послания. Огромнейшее спасибо нашим неравнодушным радиослушателям. Конечно же, Владимир, наш прекрасный Вова Бурак, присоединяется к поздравлениям. Доброе утро, Радио Брест, с днем рождения, самого наилучшего от чистого сердца. Спасибо, Володь, спасибо вам действительно за то, что остаетесь нашим преданным радиослушателем, активно взаимодействуете во всех наших разговорах вместе с моей коллегой Юлией Майской. Вот многие задаются вопросом, а где она сегодня? Она обязательно появится, и появится она уже во второй половине дня, но мы готовы зачитать сообщение от Ирины. Спасибо большое, Радио Брест, вы самый лучший, внимание, саундтрек нашего города. Желаем больших рейтингов, крутых эфиров и миллионы преданных ушей. Спасибо с 23-летием. Николай также оставляет свое послание. Спасибо большое за эфир, это всегда мощно. Желаем, чтобы крутые треки никогда не заканчивались, ну а позитив лился через край. Вы лучшие, спасибо. Елизавета также передает отличного настроения. Спасибо вам большое за то, что дарите позитив, новости, лучшую музыку. Растите, развивайтесь и звучите еще громче. Вот так вот стараемся для вас и ради вас, друзья мои. Поэтому сегодня, как всегда, много прекрасного настроения. Повод у нас есть, подарки у нас тоже имеются. Оставайтесь вместе с нами, присоединяйтесь к нашему эфиру, чтобы узнать обо всем чуть-чуть более подробнее. Ну а далее, как всегда, композиция.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов с новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В субботу 19 сентября в Бресте пройдет масштабный единый день приема граждан по вопросам благоустройства города под лозунгом «Твой город, твой дом. Создаем уют вместе». Встречи с населением будут организованы одновременно на нескольких площадках областного центра с 10 до 12 часов. В этот день брестчане смогут напрямую обратиться со своими предложениями, жалобами и идеями по наведению порядка в жилых кварталах к руководству исполнительного комитета и депутатскому корпусу. Центральной локацией мероприятия станет Брестский городской исполнительный комитет, где личный прием граждан проведет председатель горосполкома Сергей Лободинский. А также личные встречи с жителями проведут и другие представители власти, руководители коммунальных служб, директора профильных ЖЭС и депутаты городского совета депутатов 29-го созыва на базе районных администраций, жилищно-эксплуатационных служб и учреждений образования города.
0: День народного единства.
1: Сегодня в Бресте пройдет юбилейный республиканский профсоюзный велопробег «Дорогами памяти», приуроченный к Дню народного единства. Масштабное спортивно-патриотическое мероприятие стартует в 13 часов от парка культуры и отдыха. Маршрут движения колонны пройдет через знаковые исторические места областного центра по улице Ленина и проспекту Машерова. А финальной точкой дистанции станет главный символ города – мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Организаторы подчеркивают, что этот заезд призван объединить поколения, превратить историческое наследие в реальный маршрут памяти.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята», «Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. И в завершении. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 8.06 в стране, праздничное утро на волнах радио Брест продолжает композиции от легендарной группы Tokyo Hotel, которая, по моим, наверное, скромным подсчетам, ну никак не должна была стать такой, знаете, более попсовой, нежели она была в моей, именно в моей молодости. Ну да ладно, о вкусах не спорят, тем более, когда повод собрать всех самых любимых, дорогих и преданных радиослушателей у нас, ну вот, уперся в вполне себе солидную цифру 23. 23 года — это уже более 2 десятилетий, и мы звучим на нашей радиоволне, дарим драйв, отличную музыку и самое лучшее настроение. Поэтому спасибо вам, дорогие радиослушатели, за то, что благодаря вам мы собрали такую хорошую компанию, ну, харизматичных ведущих, ну, согласитесь, но все-таки поднимаем вам настроение вне зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь, куда вы двигаете или отдыхаете дома, быть может, где-то случайно переключили именно на нас, и я хочу, чтобы вы вспомнили, что все-таки команда «Самого доброго утра» в лице Юлии Майской и Влада Романенко — это вот такой хороший, классический, добротный тандем. Да, Юля обязательно появится во второй половине дня, как я и говорил. Ну, а мы готовы принимать ваши поздравления. Обратная связь в виде студийного вайбера. Плюс 375, код 33-399-2011. Вот действительно, Сереж, вот я вам честно скажу, вот себя-то не похвалишь, никто и не похвалит. Спасибо большое за сообщение. Ну и, конечно же, поздравляет наше любимое радио с днем варенья. Продолжайте радовать своих слушателей хорошей музыкой и приятным общением. Но, понимаете, словами-то, между прочим, нашего дорогого Сергея глаголит истина. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы находитесь в нашей компании и радуете нас с вашими сообщениями, в том числе ситуация о дорогах и не только. Конечно же, хорошего вам времяпрепровождения, ну и отличного дня. Между прочим, и Елена присоединилась к нашим сообщениям. Любимое радио, с днем рождения! Вы реально самые лучшие. Никогда не хотелось сменить радиоволну. Преданы ваши слушатели практически с самого начала. Вот я-то об этом и говорю. А вы знаете, радиостанция-то не стареет. Она благодаря нашим постоянным, ну и новым радиослушателям пополняется, растет, молодеет. Ну и, конечно же, находит какие-то новые способы порадовать вас. Поэтому буквально через пару-тройку композиций мы вроде бы и вернемся к нашей классической рубрики, но она будет, я уверен, для вас одной из самых интересных и неожиданных.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
7: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
8: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
9: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
10: МТ-банк. От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
11: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
10: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
12: 12+.
13: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона. Конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощное знание и новое знакомство. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд-5 и в Instagram touchlife.
14: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Ну, собственно, людей на нашей планете огромнейшее количество, талантливых людей столько же, а вот людей, которые прошли огонь, воду и радиоприемники, наверное, все-таки сотни. Ну, сотни, ну, может быть, тысячи. Так или иначе, все-таки обещал вам рассказать о людей популярных, о людях, чей путь лежал через большие и огромнейшие столы с не менее огромными микрофонами. В общем, рассказываем вам о тех, чья карьера начиналась именно с ведения радио и работы на радио. Да, вот первое по списку, между прочим, у нас попал никто иной, как Опра Уинфри. Да, возможно, вы о ней слышали. Наверняка вы о ней слышали. Великолепная американская телеведущая по праву занимает эту строчку. Ее собственное шоу смотрели миллионы. Продолжая после развала Советского Союза, во времени, вот, так или иначе, эти эфиры проникали в сердца людей. Конечно же, все это, ну, нам на сегодня называют большой стиркой, но тем не менее приковывало внимание к своей персоне еще задолго до появления, скажем так, современных смартфонов и телевизоров в том числе. Итак, в этот же список у нас попадает, ну, конечно же, Антон Камолов и Ольга Шейли с начала 90-х. Бурное и стремительное время. В этот период популярными становились совсем другие ведущие. Первое интерактивное радиошоу «Бодрое утро» полюбила вся страна. Позитивно дуэт Камолова и Шелест буквально заряжали энергией через эфиры. Название передачи до сих пор звучит очень даже красочно и актуально. Вот кто бы мог подумать, что в этот список также попадает не менее популярный телеведущий, журналист, актер, исполнитель, участник группы «Секрет» Николай Фоменко. И вот такое вот приятное чувство ностальгии наверняка вызывает у многих, чьи шутки вы слышали в исполнении Фоменко на русском радио. Также Николай Владимирович вел передачи в русской службе новостей и на Юмор-ФМ. Помимо всех вышеперечисленных радиозаслуг, стоит отметить создание собственного интернет-радиостанции Фоменко Фейк Радио. Вот такие вот у нас интересные имена прозвучали в эфире, друзья мои. Ну а мы готовы принимать поздравления в наше имя. На наше громкое имя Радио Брест, поскольку сегодня нам исполнилось 23 года. Вот без ложной, все-таки, знаете, такой скромности мы об этом заявляем. Ну и, конечно же, готовы поздравлять вас в том числе. И, конечно же, участвуйте в нашем розыгрыше, который обязательно будет и который обязательно случится уже совсем скоро. Так что включайтесь в эфир, оставайтесь вместе с нами. Ну а далее, как всегда, к ярким композициям.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25 выше 0, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
6: Реклама.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику «Мидея». Например, индукционная варочная панель «Мидея» с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!
9: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
10: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только три дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин Белвест.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей. Рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
11: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши треки.

Ну, а ты для меня кто? Ты для меня осень, ты для меня пора очарованных, ты для меня время обновлений, закупок, утеплений, ну и, конечно, новеньких рецептов. Да, друзья, как всегда, покопавшись в интернете, мы нашли что-то очень забавное и прикольное, что предлагают зумеры. Отличный антидепрессант, как по мнению зумеров, в общем-то, подъехал в социальных сетях, в рилсе стали вируситься дофаминовая какаушка, которая обещает поднять настроение и снизить стресс. В общем-то, рецептом поделюсь с огромнейшим удовольствием. В общем, что тут у нас имеется? Надо взять половину банана, размять и залить горячим молоком. Так, есть.

Наконец-таки оставили хоть какой-нибудь отзыв. Не просто так мы рецепты ищем по интернету. Друзья, время-то на это уходит. Мы могли бы рассказывать вам что-нибудь не менее полезное. Но вот такой вот антидепрессант, напомню, под названием дофаминовое какао. Дофаминовое какао в домашних условиях. В общем, пробуем, друзья, делимся впечатлениями. Ну и движемся далее по нашим музыкальным композициям.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
3: Кофе?

0: 16. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Слушайте, ну объективно никаких дождей не предвидится сегодня, не тучки на небе, такое, знаете, хорошее праздничное солнечное настроение предосеннее. Вот поскольку радует комфортной погоды в плюс 13, но это пока что плюс 13, друзья мои. Тем не менее, по информации Брест-Обл-Гидромета, температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла. Так что нам, знаете, это особенно на руку. И вот, кстати, о последнем по поводу ваших свободных ручек или ручки, которые заняты вашими смартфонами, пока вы их держите, собственно, мы, имея, знаете, такую реакцию на пса, да, пса цепного, все-таки будем настаивать на том, чтобы вы отправляли нам сообщения, вы общались с нами, чтобы мы чувствовали вашу сопричастность к этому большому действительно событию. 23 года в эфире, друзья мои, это определенная история, это определенная музыкальная история, история в лицах, история в глазах, в наших чувствах. И вот этой вот обратной связи, которую мы продолжаем выстраивать уже на протяжении более двух десятков лет. Ну, студийный вайбер, как всегда, остается неизменным. Плюс 375, код 33-399-2011. И ваши сообщения, которые летят, летят, где бы вы ни находились. На работе, в своем офисном кресле. Быть может, вы двигаетесь в сторону работы, в своем личном автомобиле. Кстати, сейчас все это развивается, друзья мои. Можно все это отправить в виде голосового сообщения. Расшифруем в два счета. От Татьяны есть прекрасное сообщение. С праздником, самое лучшее радио. Спасибо вам за теплые утренние подъемы и бодрые будни. Пусть довольные слушатели всегда будут с вами на одной волне. Ну и пусть лучшие хиты звучат и в вашей жизни как можно чаще. Спасибо большое, Татьяна, за такие искренние слова поздравления. У каждого из нас действительно есть та самая музыка, благодаря которой мы встаем ранним утром, собираемся на работу, о чем-то задумываемся. Конечно же, в процессе работы возвращаемся опять же к той самой композиции и не уставая твердить себе, что все лучше только начинается. Ну и, конечно же, продолжается вместе с нашими треками на волнах Радио Брест. Надеюсь, следующая композиция, как минимум, точно придется вам по вкусу.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В Бресте с 19 по 22 октября планируют провести белорусско-китайский туристический форум. Об этом сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие объединит более 150 участников. В Бресте соберутся представители деловых кругов в сфере туриндустрии, государственных органов и профильных ассоциаций из провинции Хубэй, Шаньси, Гуйчжоу, городов Пекин, Урумчи, Шанхай и других. В том числе на форуме ждут представители китайской диаспоры, проживающих в Беларуси. Программа предусматривает панельные сессии, переговоры, подписание меморандумов. Стороны обсудят ключевые темы для сотрудничества, топовые туристические маршруты и локации Брестской области и Китая, выстраивание логистики, вложения в туристическую инфраструктуру, реализацию совместных проектов, развитие гостиничной базы и транспортной логистики, использование цифровизации в индустрии, подготовку кадров.
1: День народного единства.
2: В Бресте с 16 по 17 сентября пройдут юбилейные республиканские студенческие дни, приуроченные ко Дню народного единства. Торжественный старт будет дан 16 сентября в 10:30 на площади церемониала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». С 14 часов развернутся тематические коворкинги, в рамках которых студенты примут участие в презентации погружения «Усебелорусский павук», со сдачей тематического арт-объекта, мастер-классе волонтерского отряда «Доктор Клоун» и практикуме по ивент-менеджменту «Единство в действии». Параллельно организаторы дадут старт сбору работ на масштабный фотоконкурс «Мы вместе». Ярким завершением дня станет музыкально-развлекательная программа, центральным событием которой заявлен конкурс представлений учреждений высшего образования. Второй день форума 17 сентября совпадает с празднованием Дня народного единства. Главной площадкой праздника станет Брестский областной общественно-культурный центр, где талантливая студенческая молодежь со всей страны встретится на конкурсе патриотической направленности «Мы едины». За сутки через Жабинковский сахарный завод проходит около 10 тысяч тонн сахарной свеклы. Об этом рассказал генеральный директор завода Александр Познанский. Примерно 60-65% этого объема поступает в вагонах, остальное доставляют автомобильным транспортом. Такая схема связана прежде всего с логистикой. Многие хозяйства находятся на значительном расстоянии от Жабинки, поэтому перевозить большие партии по железной дороге экономически целесообразнее. Среди белорусских сахарных заводов именно у нас доля железнодорожных поставок особенно велика. Сезон начался 5 сентября и ориентировочно продлится до начала января. Только за последние сутки мы произвели почти 1500 тонн сахара, отметил Александр Познанский.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Комитетом госконтроля Брестской области с 17 по 18 сентября с 9 до 13 и с 14 до 18 часов будет проводиться горячая телефонная линия по вопросам подготовки и надлежащего проведения осенней посевной кампании сельскохозяйственными организациями области. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси завтра, в День народного единства. Они бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня. Во всех территориальных коллегиях адвоката в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. С яркого праздника начался сезон сбор яблок в Барановичском районе. В агрогородке «Жемчужный» состоялась торжественная церемония старта акции «Сады надежды», в рамках которого проходит республиканский конкурс «Хозяева земли родной». Проект реализуется под эгидой Национального центра дополнительного образования детей и молодежи при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Также закипела дружная работа в садах. Участие в сборе урожая яблок на территории агропредприятия «Яблоневый посад» Ляховичского района приняли учащиеся Новомышского государственного аграрного колледжа, педагоги и почетные гости. Завтра в 15 часов в Брестском областном краеведческом музее будет открыта выставка «Истоки единства», приуроченная ко Дню народного единства. Она основана на подлинных материалах из собрания музея. Некоторые из представленных предметов экспонируются впервые. Часть из них относится к категории редких. Это подлинные транспаранты организации Коммунистической партии Западной Белоруссии, Коммунистического союза молодежи Западной Белоруссии и листовки 1920-1930-х годов, которые играли важную роль в наглядной агитации информации. Выставка будет работать до 31 октября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: Ну, собственно, продолжая свою мысль, сказанную в конце прошлого часа, не могу сказать, что вот этот вот радийный золотник оказался мал да не по барскому плечу, как раз-таки наоборот, вполне себе таких приятных, комфортных размеров, уже как-никак 23 года вещаем на всю Брестскую область, на всю страну, отдельный континент, мир в конце-то концов, и продолжаем это делать без остатка для себя. Ну, собственно, без остатка-то мы останемся, вроде бы с голыми руками, поскольку все подарки-то успеем раздать на протяжении сегодняшнего эфира. И чтобы не тянуть ту самую резину, сделаю небольшой анонс. Начнется все, друзья мои, с начала следующего часа, с 10 утра. Подарки у нас, кстати, приятные. У нас есть продукция, между прочим, от Bremer и наши фирменные наушники от Радио Брест. Вкладыши. Те самые беспроводные вкладыши-наушники, которые получит кто-то из вас вместе с продукцией от Bremer. А я напомню, что, между прочим, Bremer — это одна из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе, от полуфабрикатов из теста и мороженого до рыбы, морепродуктов и салатов, является одним из стратегических бизнес-юнитов группы компании Santa. Bremer не только создает вкусные и качественные продукты, но и активно поддерживает благотворительные и социальные инициативы. Ну а также, друзья мои, заботится об окружающей среде, внедряя энергоэффективность технологии. Об этом всем и не только мы поговорим более детально в начале следующего часа, так что будьте готовы, задание я обязательно объявлю также в начале следующего часа, друзья мои. Ну а пока мы готовимся, пока мы собираемся с мыслями, приглашаем к своим радиоприемникам и прямого эфира друзей, коллег, соседей, может быть, просто незнакомых людей, которые вам приглянулись только по одной улыбке, вы уже готовы с ними завести дружеские отношения. В общем-то, друзья, объединяемся все вместе, помогаем друг другу, ну и, конечно же, остаемся вместе с нами на волнах Радио Брест, поскольку дальше только больше.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну а сейчас я попрошу вас вспомнить, как давно вы радовались маленьким победам малознакомых людей. Возможно, вам в интернете попадаются какие-то новости, которые как минимум вызывают множество вопросов, нежели улыбку на вашем лице. Но тем не менее, я уверен, что данная новость вас зацепит как никогда. В рилсах завирусился самый счастливый таксист этого года. В общем, во время заказа пассажиры, которые подсели в салон его автомобиля, предложили ему около 30 тысяч рублей. Ну, соответственно, российских. Тоже сумма не маленькая, но за что, казалось бы? За то, чтобы он просто поиграл с ними в CS2. CS2 — это Counter-Strike, второй версии, в которой наверняка даже зумеры уже не играют, но вот миллениалы вспомнят и прослезятся. Как долго, упорно и, наверное, со слезами на глазах мы ждали, пока освободят очередной компьютерный столик в компьютерном клубе, чтобы просто поиграть с ребятами в тот самый Counter-Strike версии 1.6. Ну, собственно, ночная смена этого таксиста прошла очень даже увлекательно, но, собственно, как говорится, поднимем бокалы за Mansion и Dust 2. Но, если говорить уже откровенно и открыто, друзья мои, игры все-таки, они помогают немножко социализироваться, как бы там ни говорили ученые и специалисты, поэтому найти единомышленников всегда можно, если вы находитесь онлайн. Мы находимся онлайн-радиовещание благодаря музыкальным композициям и, конечно же, нашим голосам в эфире практически 24/7, но без исключения меня и моих коллег в том числе, поэтому если вы готовы предложить нам тоже поиграть с вами в компьютерную игру, я думаю, мы согласимся, да, даже на безвозмездном условии. Главное, чтобы вы оставались рядом с нами, ну и, конечно же, не забывали делиться приятными эмоциями дня сегодняшнего.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 со знаком плюс.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наша музыка.

Итак, я также с огромным удовольствием все-таки перейду к сообщениям. У нас есть большое, красочное, вот такое вот объемное сообщение от Ивана. Я так правильно понимаю, Вандос вас зовут? Да. Возможно, я могу ошибаться, и тем не менее. Итак, настрой чистоту, поймай этот звук, Радио Брест, твой преданный друг. Больше 2 десятилетий в пути, лучшей команды нигде не найти. 23 года летим на волне. Радость приносим огромной стране, пусть микрофоны не знают преград, каждый прохожий услышит нас. Рад, желаем хитов и круглых новостей. В студии ждать интересных гостей. Праздник сегодня сияет весь свет. Счастья желаем на множество лет. Очень круто. Спасибо вам огромное за вот такое вот настоящее, искреннее, знаете, вот от души, душевно в душу сообщение попало в нас, да, без остатка. Я уверен, что мои коллеги уже улыбаются во все свои, может быть, и не свои 32, поэтому... Брать пример с вас это обязательно, друзья мои. Обратная связь у нас, как всегда, приветствуется. Плюс 375-код-33-399-0011. Номер нашего студийного вайбера. Пишите, поздравляйте, пообщаемся, узнаем, как проходит ваш рабочий день. Чем вы успели удивиться, чем вас успели порадовать сегодня утром? Не только ваши коллеги, ваша семья. Если вы просыпаетесь вместе, как говорится, нога в ногу, душа в душу, будильник будильнику. В общем, будем рады каждому сообщению, друзья мои. Поэтому далее, как всегда, переходим к любимым и проверенным композициям. На очереди Джонни Федук.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
3: Радио Брест.
4: Сеги Икс.

0: Итак, 9.53 в стране, но настроение на ура, настроение на вау, на ваше сообщение нацелено оно в том числе, поскольку я вижу, что количественно они становятся все больше, да и качественнее в том числе. Нет, вы не подумайте, друзья, все сообщения на вес золота. Я вижу, что люди находят время, люди находят лишнюю минутку, чтобы где-то написать нам, потому что понимают, что без радиостанции, без той музыки, которая звучит в ваших динамиках, не начинается ваше утро. Вячеслав оставил сообщение: с праздником, любимое радио Брест, а между прочим, у нас совпадают дни рождения. Вячеслав, ну принимайте поздравления и в том числе от нас и от нашей команды радио Брест. Спасибо вам большое за то, что вы находитесь вместе с нами, за то, что вы действительно принимаете активное участие в разного рода обсуждениях, наших постах, опросах. Кстати, сегодня его не будет, вместо этого мы сделаем розыгрыш, наконец-таки разыграем наши беспроводные наушники, наушники-капли, если вы понимаете, о чем я. Наши фирменные наушники «Радио Брест». Ну и, конечно же, 8 порций мороженого. Так и быть, расскажу. Да, действительно, мороженое сейчас, если и не на вес золота, то, по крайней мере, это всегда вкусно, это всегда полезно. Это с какой-то долей ностальгии, любимое, вкусное и, конечно же, то, которое всегда приносило удовольствие вне зависимости от возраста. Это правда. Итак, сообщение от Евгения Домрева. Жень, доброе утро и вам. Влад, добрейшего утра. Сердечно поздравляю любимое радио Брест и весь ваш замечательный коллектив с 23-летием. Желаем процветания и пусть ваши душевные эфиры наполняют всех уютом и теплом. Жень, спасибо большое не только от меня, от моего лица, от лица Юли Майской. Я думаю, она обязательно вам сегодня ответит и в том числе. Спасибо, что вы стали действительно незаменимым винтиком в нашей утренней в нашем утреннем шоу «Самое доброе утро». Всегда активны, всегда в хорошем настроении. Ну и, конечно же, рады видеть вас вновь в нашем прекрасном городе. Ну, в общем, да, друзья, вот такие вот у нас сообщения на сегодня. Я думаю, что это только начало, дальше только больше и только лучше. И вместе с вами мы, конечно же, сделаем это утро как можно ярче и красочнее. Оставайтесь с нами, в следующем часе перейдем к розыгрышу.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию, говорится в поздравлении. Ваше неустанное самоотверженное пастырское служение способствует упрощению православной культуры на нашей земле, пробуждению в сердцах людей любви, добра, милосердия. Александр Лукашенко пожелал митрополиту Вениамину здоровья, мира и Божьего благословения на многое лето. Пусть и в дальнейшем вам сопутствует успех в ответственном служении во имя христианских ценностей и процветания белорусского народа.
0: День народного единства.
1: В Бресте продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. В Брестском государственном университете имени Пушкина проходят республиканские студенческие дни. Также с 15 по 17 сентября во всех школах города проводят уроки единства. Сегодня в Брестской крепости финиширует республиканский велопробег «Дорогами памяти». А на площади Свободы дадут старт патриотическому автопробегу «Брест-Береза-Брест». Сегодня можно присоединиться к тематическим экскурсиям по улице 17 сентября. Завтра, в День народного единства, состоится митинг и возложение цветов к обелиску погибшим за воссоединение белорусского народа в парке культуры и отдыха. Основные мероприятия в этот день развернутся на пешеходной улице Советской. Запланирован молодежный квест, поэтический марафон, концертные программы. Кроме этого, состоятся лекции, выставка и исторический час.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Масштабные учения 115-го зенитного ракетного полка подошли к концу. Подразделение вернулось домой после двухэтапной подготовки. Первый этап прошел на территории Беларуси, второй – на российском полигоне Ашулук в Астраханской области. Ранним утром военнослужащие прибыли на место постоянной дислокации. Торжественную встречу украсили традиционным хлебом-солью и звуками оркестра. За высокие результаты в ходе боевых учений отличившихся военнослужащих отметили дипломами и подарками. Особого внимания удостоился один из командиров дивизиона. Его поощрили по-особенному. День возвращения полка совпал с его днем рождения. Уже завтра, 17 сентября, в центре Бреста у выставочного зала на Советской состоится интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Есть место, и место отличается, и называется оно «Команда Радио Брест», в том числе наше утреннее шоу «Самое доброе утро», которое вмещает абсолютно все без остатка. Это ваши эмоции, истории, диалоги, общение, мысли, хорошая музыка и правильный настрой. Но когда этого настроя на протяжении 23 лет с избытком, друзья мои, вы чувствуете каждую капельку его на себе. Да, в том числе и это отражается на ваших дальнейших действиях – сегодня и, конечно же, на продолжение рабочей середины недели. Напомню, что сегодня среда на календаре, 16 сентября. Радио Брест отмечает 23-летие и готово принимать ваши сообщения. Ваши сообщения в любом формате. В виде обратной связи на студийный Viber плюс 375 код 33-399-0011. Либо же на наших официальных страницах Радио Брест во ВКонтакте и Инстаграм. Ну что ж, как и обещал, друзья мои, в этом часе мы проведем праздничный розыгрыш, благодаря которому мы выясним победителя. И этот самый победитель получит аж целых два подарка. Два наименования подарка. Это, во-первых, беспроводные наушники-капли от нашей радиостанции. Ну, а во-вторых, 8 пачек мороженого. Не спрашивайте, почему не 10, не 15 и не 2. Именно 8, друзья мои. Вот с такой цифрой, если перевернуть ее по смыслу, означает бесконечность. Конечно, бесконечная любовь и ваша обратная связь, которой мы всегда рады. Ну и, конечно же, я напомню о том, что у нас все-таки есть партнеры, друзья мои, и партнеров у нас предостаточно, и большое количество, о них отдельно мы поговорим не только сейчас и на протяжении сегодняшнего дня, но еще и завтра. В первую очередь, это компания Bremer, один из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе, от полуфабрикатов из теста и мороженого до рыбы и морепродуктов и салатов, является одним из стратегических бизнес-юнитов группы компании «Санта». Ну, собственно, перейти к заданию я с огромным удовольствием это сделаю, сделаю прямо сейчас, друзья мои. Необходимо ответить на, казалось бы, простой по смыслу вопрос, но содержание в нем довольно-таки интересно. Итак, чем хорошая радиостанция отличается от места, где просто звучит любимая музыка? Ваши сообщения и ваши варианты отправляйте на студийный Viber, номер которого плюс 375, код 33-399-2011. Чем хорошая радиостанция отличается от места, где просто звучит любимая музыка? В конце этого часа обязательно подведем итоги.

0: for another.
1: Честно говоря, друзья, как-то сложновато сакцентировать внимание на чем-то конкретном, когда такой повод, когда такая немаленькая, между прочим, цифра. Цифра со своим опытом, цифра со своим видением жизни, причем музыкальным, видением людей, которые окружают нас на протяжении 23 лет, которые дарят себя без остатка. Я могу сказать это честно и откровенно. Не потому, что сегодня наш праздник, не потому, что день рождения у нашей радиостанции «Радио Брест», а потому, что так оно и есть. В общем-то, друзья, помимо вот таких вот предподарков, да, которые ведут нас все-таки неминуемо к одному большому, приятному и полезному подарку, который мы разыграем вместе с моей коллегой Юлией Майской уже сегодня в вечернем шоу «По дороге домой». Что это за подарок, спросите вы? Ну что же это? Вот зайдите на официальную страницу Instagram «Радио Брест», мы анонсировали, да, ту самую колонку «Яндекс.Станцию», которую мы разыграем сегодня с 16 до 19.00 в прямом эфире. Ну а для того, чтобы стать обладателем этой «Яндекс.Колонки», вам необходимо перейти на нашу страницу Instagram, подписаться и под постом поздравления оставить свой поздравительный комментарий. Вот он буквально был опубликован чуть менее 20 минут назад. Собственно, если у вас есть возможность сейчас это сделать, подписаться, зайти, поставить лайк и оставить комментарий с днем рождения. При помощи рандомайзера мы это сделаем, поэтому каждый может побороться за умную колонку от Яндекс.Станции. Ну и, собственно, перейдем к подаркам на сегодня, на этот час. Я напомню, что разыгрываем мы наушники «Капли», беспроводные наушники от «Радио Брест» и 8 пачек мороженого. Ну, если у вас семья большая, хватит вам без остатка. Если семья и где есть вы, ваша прекрасная молодая жена, либо ваш супруг с дочерью, либо ребенком, в общем-то, знаете, мороженого много не бывает. Вы это поймете и ощутите на себе полностью. Достаточно то ответить на вопрос, чем же хорошая радиостанция отличается от места, где просто звучит любимая музыка. Ваши интересные, оригинальные, смешные, жизненные ответы отправляйте на наш студийный Viber +375 код 33 399 0011. Ну и в конце этого часа мы обязательно коллегиально вместе с моими коллегами подведем итоги и выберем победителя.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-25 выше 0. В Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
6: Реклама.
7: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
8: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Слухай наших.

Итак, 10:43 в стране, и чтобы не запутаться в своих собственных показаниях, друзья, разделим наш эфир на «до» и «после». Понятное дело, утреннее шоу «Самое доброе утро» готово предоставить для вас тоже хорошие подарки. Это действительно беспроводные наушники от «Радио Брест», а также 8 пачек мороженого. Это прекрасно. А вот в конце сегодняшнего дня, в вечернем шоу «По дороге домой» вместе с моей коллегой Юлией Майской, мы разыграем Яндекс-станцию от «Алисы». Переходите в наш Инстаграм, оставляйте сообщение с поздравлениями с днем рождения нашей радиостанции в комментариях чуть-чуть ниже самого праздничного поста. И вот в конце мы при помощи рандомайзера выберем счастливчика. А счастливчиков-то у нас ой, какое большое количество. Да и ваших сообщений, которые вы сейчас отправляете нам на студийный Вайбер, знаете, создают вот такое вот ощущение благозвучия, ощущение радости настоящего момента, где здесь и сейчас действительно есть настоящие эмоции, живые голоса, мысли, возможность быть рядом с вами и просто сопровождать, где бы вы, собственно, ни находились. Вот в этом, наверное, и есть какое-то существенное отличие. И это по моему лично скромному мнению. А вот по вашему скромному мнению, друзья мои, мне хотелось бы узнать тоже лично от вас посредством обратной связи. Вы отвечаете на вопрос, чем же все-таки хорошая радиостанция отличается от места, где просто звучит любимая музыка. А в конце этого часа мы подводим итоги и вручаем наши призы. Ну и, конечно же, хочется отдельное спасибо сказать вам, прекрасная Тамара, за поздравление. Вот, между прочим, поздравляю с днем рождения. Желаю, пусть каждый прожитый день с вами будет позитивным, оптимистичным, радостным и заводным. Тамар, спасибо большое за такие приятные слова поздравления. Стараемся для вас, стараемся ради вас и всегда находим место, надеюсь, в ваших сердцах. Да, Артем, спасибо и вам, собственно, за поздравление с днем рождения. Сочетаю сообщение. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в работе, хороших новостей, а также хорошей музыки. Итак, от Натальи тоже есть у нас

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
1: Итак, 10:53 в стране, но вот настал тот самый день, час, секунда, минута X, когда я готов подвести итоги и среди вашей активности, среди активности наших радиослушателей все-таки выбрать тот самый вариант, который, по моему мнению, наверное, оказался самым... Наверное, все-таки лаконичный, потому что в данном случае кратко сестра таланта, и она помогла именно одному из наших радиослушателей все-таки стать обладателем беспроводных наушников капель от Радио Брест и 8 пачек мороженого. Вот такое вот количество, вот такое вот число. Даже не задавайтесь вопросом, почему их не 10, не 15 и не 2, именно 8. Вот попробуйте покопаться сами, и если вы разбираетесь в нумерологии, то знаете, что число 8 означает бесконечность. Это бесконечная любовь от нашей радиостанции, конечно же, на моих коллег, именно к вам, нашим самым активным радиослушателям. В общем-то, вопрос был следующий. Чем же хорошая радиостанция отличается от места, где просто звучит любимая музыка? Я отвечу так, сообщением от Дарьи. Отличие, друзья мои, это человеческий фактор и эффект присутствия. Музыка — это ноты, а радио — это пауза между нотами. И именно в этой паузе и живет настоящий смысл. Спасибо вам, Даш, спасибо, безусловно, всем остальным радиослушателям, которые принимали активное участие. У вас невероятное количество вариантов, и они по-своему прекрасны, но вот так, вы знаете, коллегиально мы собрались тут. Ну давайте, смотрите, смотрите, что там у нас в мониторе, да? Список сообщений какой большой. Вот стали, в общем-то, читать, смотреть и выбирать, скажем так, то, что отозвалось у нас в сердцах. Даш, абонент с последними цифрами 3179, вы становитесь обладателями подарка. Это наушники и мороженое от нашей команды Радио Блес. Поздравляем, свяжемся с вами после эфира, расскажем, какое время забрать. Ну а всем остальным нашим радиослушателям не отчаиваться, поскольку впереди у нас будет дневная смена, дневное шоу, где вы также сможете побороться за подарок. Ну а в конце нашего сегодняшнего дня, в вечерней смене, вечернего шоу, по дороге домой мы все-таки выберем победителя при помощи рандомайзера. Заходите к нам на официальную страницу в Инстаграм, оставляйте сообщение с поздравлениями, и у вас появится возможность стать обладателем Яндекс.Колонки. Так что вперед, друзья! Ну а я с вами прощаюсь, до скорой встречи, услышимся! Всем хорошего настроения, ну и, конечно же, с праздником!
2: Не просто утро, а самое доброе утро! Слушай наших!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро.
2: День народного единства.
1: Сегодня в Березе стартует мероприятие, посвященное Дню народного единства с участием патриотических сил Республики Беларусь. В городе встретятся участники автопробегов из Минска и Бреста. Вечером они проведут митинг у мемориала узникам концлагеря «Береза Картузская». Сегодня в программе «Литературная площадка. Память, которую нельзя разделить», пленэр художников, образовательно-исторический молодежный квиз, научно-методические семинары и открытые уроки для школьников. Будет презентована книжная выставка «Белорусский путь. Единство судьбы». Тематическая выставка «Один народ. Одна история». Состоится интерактивная викторина «Историческая память. Связь времен и поколений». Мероприятие продолжится завтра в День народного единства. 17 сентября для народа Беларуси не просто дата в календаре, а символ восстановления исторической справедливости, возвращения исконных земель и консолидации нации. Такое мнение высказал декан исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор Александр Кахановский. Учреждение Дня народного единства как государственного праздника опирается на мощный исторический фундамент и было инициировано самой общественностью, а также закреплено указом главы государства после тщательного обсуждения. Александр Кахановский подчеркнул, что единство не искусственно созданный концепт, а качество, органично присущее белорусскому народу. Сейчас, как никогда, для нашего общества необходимо единство в условиях вызовов современности. Для нас это крайне важно, единство нашего народа. Я уверен, что оно есть и будет. Глубокие исторические корни этого праздника нельзя оспорить. Погружаясь вглубь веков, мы можем найти ответы на очень многие вопросы, отметил профессор.
0: Новости.
1: В агрогородке «Жемчужный» Барановичского района дали официальный старт республиканской акции «Сады надежды», которая проходит в рамках конкурса «Хозяева земли родной». Участниками церемонии стали ученики Жемчужнинской средней школы и учащиеся Новомышского государственного аграрного колледжа, которым после праздничной части предстояло отправиться в Яблоневый сад. В прошлом году участников принимала Гродненская область. Нынешней осенью эстафету подхватила Брестская. Наблюдая за тем, как активно ребята участвуют в сборе урожая, возникла идея организовать и провести республиканский конкурс «Хозяева земли родной» для того, чтобы увидеть самых лучших, поощрить их, рассказала директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Елена Ануфрович. Итоги конкурса подведут уже в октябре. Тогда же на главной республиканской площадке наградят победителей. И в завершение. В связи с проведением массовых мероприятий сегодня в Бресте вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин с 12 часов 30 минут до 14 часов 45 минут. По улице ГОБК на участке от здания номер 28 до улицы Ленина, по улице Ленина на участке от ГОБК до проспекта Машерова, по проспекту Машерова от Ленина до Зубачева. Граждан просят учитывать данную информацию при построении своих маршрутов, информирует телеграм-канал «Любимый Брест». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: В кино с 3 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
2: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
2: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 18+.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень. С новостями Пружанского района Ольга Фалеева. Здравствуйте. В агрогородке Калядичи прошел традиционный районный фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2026». На главном празднике хлеборобов пружанщины подвели итоги уборочной кампании и чествовали лучших работников агропромышленного комплекса района. Для гостей подготовили праздничную программу. По центральной площади прошло шествие передовиков жатвы, работала выставка-ярмарка народных умельцев и тематические подворья сельхозпредприятий. Праздник также сопровождали показательные полеты и выступления группы «Дрозды». Более подробно о «Дожинках-2026» в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». Пружанский район с рабочим визитом посетил помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Вместе с генеральным директором Брестэнерго Александром Матюком и председателем райисполкома Михаилом Гришкевичем он встретился с коллективом пружанских электрических сетей. Главной темой единого дня информирования стал День народного единства. Александр Ломский отметил, что консолидация общества – основа мира и стабильности, а также важное условие для экономического развития региона. В качестве примера он привел достижения Пружанского района, которых удалось добиться благодаря совместному труду его жителей. После встречи в райисполкоме помощник президента провел прием граждан. Жители района обращались с вопросами развития населенных пунктов и организации местных праздников. По всем обращениям даны разъяснения, вопросы взяты на контроль.
0: День народного единства.
1: Районный праздник, посвященный Дню народного единства, прошел на базе первой городской школы «Пружан» имени Краснознаменного Белорусского военного округа. Там состоялась торжественная церемония пополнения рядов ведущих общественных объединений Беларуси. Первыми обещания дали юные октябрята, затем галстуки повязали пионерам, а старшеклассники вступили в ряды БРСМ. Эстафету поколений продолжили молодые специалисты образования и здравоохранения, пополнившие объединение «Белая Русь». Участников приветствовал начальник отдела по образованию райисполкома Александр Момлик, подчеркнувший важность патриотизма и верности государственным традициям. Мероприятие показало высокую сплоченность и преемственность поколений на пружанщине. В субботу, 19 сентября, с 9 до 12 часов по телефону 41504 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя райисполкома Руслан Васильевич Супринович, курирующий вопросы социальной сферы, образования, медицины, спорта, туризма и идеологии.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С 11 по 12 сентября на берегу озера Могилевцы в Пружанском районе прошел традиционный областной слет рыболовов-любителей, объединивший 8 команд со всей Брещины. В мероприятии приняли участие почетные гости. Заместитель председателя Пружанского райисполкома Руслан Супринович и второй секретарь областного комитета БРСМ Максим Родионов. Участники соревновались в спортивной ловле рыбы на фидер и поплавочную удочку, кулинарном мастерстве и обустройстве палаточных лагерей. Более подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». Представители газеты «Районные будни» приняли участие в презентации книги «Геноцид на Столенщине» и «Уроки памяти под открытым небом в урочище Стасина». Мероприятия прошли в рамках областного чествования журналистов Брещины. Встреча состоялась в трагическую годовщину. 84 года назад в урочище Стасина были расстреляны 12,5 тысяч мирных жителей. Новое издание рассказывает о преступлениях нацистских оккупантов и их пособников на территории Столинского района в годы Великой Отечественной войны. В рамках поездки также состоялась церемония награждения лучших работников медиасферы Брестской области. Корреспондент газеты «Районные будни» Руслан Басак удостоен диплома областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма за активное продвижение здорового образа жизни и спорта. В Пружанах открылся районный центр наглядной профилактики. В рамках его открытия состоялась диалоговая площадка «Осознанность, свобода выбора и ценность реальной жизни». Участниками встречи стали школьники и представители здравоохранения, правоохранительных органов, прокуратуры и духовенства. Эксперты обсудили с подростками вопросы ответственного отношения к своему здоровью, умение противостоять давлению и принимать осознанные решения, которые помогают сохранить здоровье и безопасность. Центр открыт для детей и подростков Пружанского района. Здесь планируют проводить встречи и мероприятия, направленные на профилактику рисков и поддержку молодежи. Более подробно о новом центре в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В Пружанском районе продолжается совместный проект работников коммунальной службы и районной организации «Белая Русь» по благоустройству населенных пунктов. Участники трудовой акции приступили к формовочной обрезке декоративных кустарников и приведению в порядок общественных пространств. К инициативе уже присоединились первичные организации «Белой Руси» системы ЖКХ, а также коллективы Ружанской и Леновской школ. Трудовой подчин приурочен ко Дню народного единства. Его участники помогают сделать населенные пункты Пружанского района чище и благоустроеннее. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Живем, друзья мои, живем, здравствуем, взрослеем, процветаем. И с года в год становимся все ближе к вам, наши уважаемые радиослушатели. Всем огромный родийный привет. Летит особенно сегодня от меня душевный, невероятно, знаете ли, как от Москвы до Бреста, как от Солнца до Луны и так далее. Могу продолжать бесконечно. Друзья мои, сегодня особенная дата для каждого, кто сердцем и душой здесь, на Радио Брест. Вы, наши уважаемые радиослушатели, с одной стороны, мы работники Радио Брест, ведущие, музыкальные редакторы, сотрудники отдела новостей, абсолютно все, без исключения. Тоже здесь, с другой стороны, находимся сердцем и уже достаточно большое количество лет. Друзья мои, сегодня 16 сентября. Мой коллега Влад Романенко говорил об этом целое утро, а я, конечно же, продолжу это напоминать. Мы, команда Радио Брест, сегодня отмечаем свой день рождения, потому что именно 16 сентября 2003 года на частоте 104.8 FM в Бресте, радиостанция произнесла в эфире Радио Брест, точнее люди, которые сидели у микрофона. И мы стали первой FM-станцией Брестской области, чем безумно гордились и продолжаем гордиться сейчас в это время. Так что, друзья мои, конечно же, не скупитесь на поздравления. Мы обязательно ждем, будем зачитывать абсолютно. У нас сегодня праздничный эфир. И, к слову, напомню каждому из вас, дорогие друзья, что мы сегодня для вас разыграем невероятно крутейший подарок уже в вечернем эфире. Появимся вместе с Владом Романенко и будем разыгрывать, да, невероятно крутейший подарок, очень достойный наших радиослушателей, эту самую пресловутую умную колонку с Алисой. Так что, друзья, слушайте эфир, будьте внимательны, и пусть обязательно сегодня у всех все сложится хорошо. На календаре 2002 год, я вот вам так скажу, немного такой истории. Вводный, начнем оттуда, 20 мая, тогда произошло первое тестовое включение радиостанции в ОКВ-диапазоне на 104,69-68 МГц. Наверное, об этом мало кто помнит, друзья мои, но тогда Радио Брест вела 5-часовую программу. А уже 2003 год, 16 сентября, именно этот день, официальный старт полноценного круглосуточного вещания на частоте 104,8, друзья мои. Поэтому для вас сегодня огромное количество, конечно же, подарков от души, и помимо всего прочего, будем благодарить вас за то, что вы преданы нам на протяжении 23 лет, и хотим напомнить, что ценим вашу преданность любимой радиостанции очень-очень. Здесь Юля Майская, всем привет, друзья мои, родина летит большой-большой, такой, знаете, 23-метровый, если хотите. Ну, а в этом часе мы разыграем сегодня для вас пригласительные, куда правильно, в цирк, два билетика, друзья мои, кто-то сегодня, один из вас, получит, так что навострите ушки, слушайте внимательно и побеждайте.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Живем, друзья мои, да, именно так. Наслаждаемся жизнью и, конечно же, так или иначе, помним о том, что вообще нужно сделать сегодня вам, каждому, и, возможно, ваше занятие покажется вам чередой, суетой какой-то, либо день сурка, возможно, вы назовете сегодняшнюю среду, друзья мои. А можно вспомнить еще, наверное, и 16 сентября многолетним, много-много-много лет назад. Что, например, было в этот день, друзья мои, в разное время, разный период, когда нам и нашим предкам пришлось пережить абсолютно разные, друзья мои. Именно благодаря этой памяти сегодня, 16 сентября, на календаре 2026 год, и мы вместе можем с таким очень теплым отношением в сердце каждого родищика сказать, что мы благодарны абсолютно всему тому, что происходит в этом мире, друзья мои, потому что для себя определяем самое важное. Быть вместе, быть едины, так или иначе, и делать свое дело с любовью. А мы это делаем, и на деле очень хочется, чтобы вы, дорогие наши радиослушатели, это очень-очень прочувствовали, да, прямо своим сердцем. Сегодня день рождения радиостанции «Радио Брест». Нам исполняется 23 года. Мы уже совершенно взрослые. Как много было сделано для вас, наши уважаемые люди, и как много еще предстоит, и мы обещаем вам, что будем делать свою работу с интересом, с благодарностью вам, тем людям, кто слушает нас сегодня. Женя здесь появился. Спасибо всем за поздравления. И, конечно же, друзья мои, без ложной скромности, мы будем ожидать ваших сообщений. Если будете поздравлять нас с днем рождения, сообщения будем зачитывать очень даже. Хочу поздравить весь замечательный коллектив любимого радио с днем рождения, радиостанции. Хочу пожелать всем ведущим радости, счастья, здоровья и, главное, мира, пишет нам Евгений. Спасибо вам большое за то, что 23 года вы радуете нас, слушателей, отличными треками, своим хорошим настроением и прекрасными голосами. Жень, ну а в ответ хочется поздравить вас с нашим днем рождения, рождения радиостанции «Радио Брест», и сказать спасибо, что вы у нас есть, наши уважаемые радиослушатели, и напомнить, что мы звучим для вас. А еще не только звучим, еще, конечно же, стараемся вас радовать, дорогие друзья, разного рода, безусловно, подарками. Их сегодня огромное множество будет, и завтра, в День народного единства, мы, выходя на улицы города Бреста, на Советскую будем встречаться завтра. Помните, мы назначили вам свидание на 18:00. Мы наконец-таки встретимся с вами лично, наши уважаемые, классные, потрясающие люди, и будем с большим удовольствием, конечно же, отмечать с вами свой праздник и дарить вам огромное количество подарков. Ну а сегодня в этом часе мы с вами разыграем, дорогие друзья, пригласительные билеты в цирк на одного человека. Два билета. Кто-то сегодня обязательно станет победителем в этой номинации, обладатель билетов в цирк. Я напомню, что с 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет проект «Шапито 13 метров» с программой «Тайны египетских пирамид» и приглашает на незабываемое путешествие, где на манеже рождается магия, а зрители становятся частью такого великого спектакля. Кто-то из вас уже однозначно видел этот цирковой шатер в районе ЦМТ, Московская 123, и, наверное, выстраивал планы сходить на представление цирковое. Друзья мои, да, билет можно купить, а можно выиграть здесь, на нашей любимой радиостанции. Так что совсем скоро после прогноза погоды буду объявлять вопрос, друзья мои, и буду от вас дожидаться правильных ответов.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине непеременная облачность и преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 21 до 26 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
6: Реклама.
7: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лиа 737» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
9: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
10: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
11: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио

0: Радио Брест.
1: Ой, друзья мои, какое огромное количество сообщений сюда насыпало нам в студийный чат Вайбера. Хочется всем сказать, ну, огромнейшее просто спасибо от души за ваши поздравления сегодня. Радиостанции «Радио Брест», «Радио Первый регион» исполняется 23 года, друзья мои. Это невероятно круто, ведь 23 года – это так много, правда. Кажется, возраст молодой, все еще впереди, но ведь и сделано было тоже немало. Друзья мои, могу пообещать от всей команды, что мы и впредь будем стараться радовать вас. Обязательно напоминать вам о том, что куда бы вы ни направлялись, нам всегда с вами по пути. Потому что здесь наш музыкальный редактор Андрей Пятин готовит для вас огромное количество классных треков. Здесь мы, команда прямого эфира, я и все мои коллеги, конечно же, готовим для вас невероятно крутейшее настроение, дарим заряд бодрости, энергии. Друзья мои, когда, например, у нас ее не бывает, у самих, скажу вам, что вам ее мы дарим, последнюю без остатка. И где-то ищем эту энергию, чтобы зарядить вас. А относительно того, как мы работаем, особенность нашей профессии, что происходит с нами, когда нам хочется зевнуть или чихнуть, например, в прямом эфире, а кнопка красная горит, и микрофон работает, и тебя слушают самые лучшие люди. Друзья мои, обо всем об этом вы сможете узнать уже завтра. Потому что завтра, 17 сентября, в День народного единства, мы вместе с тем покажем на деле, что Радио Брест, оно тоже объединяет. Благодаря классным трекам, интересным программам и невероятно зарядному настроению. Поэтому приходите завтра на нашу встречу. Улица Советская, центр Бреста, недалеко от телерадиокомпании «Брест». Мы хотим встретиться лично с вами завтра там, на площадке. И у вас, кстати, у каждого будет уникальная возможность задать нам интересующие вас вопросы. Нам правда. Правда, обещаем. Очень надеюсь, что вам стало очень интересно, и завтра вы обязательно придете. Сообщение здесь сыплются и сыплются. Друзья, всем огромное спасибо. И Елена здесь, и Оксана, и Татьяна. Слова такие приятные вы пишете, дорогие люди. Вот, например, Елена написала нам: «С днем рождения, лучшее радио! С огромным удовольствием поздравляю вас с этим праздником. Желаю всей команде здоровья, творческих успехов, благополучия, процветания и всего самого доброго. Пусть будет все отлично, как на работе, так и дома. Юлия, когда вас слушаю, заряжаюсь вашим позитивом. Благодарю за неиссякаемую энергию, теплоту, общение и обратную связь. Всем коллегам огромная благодарность за вашу работу. Все 23 года я с вами дома, на работе и в гараже, когда перебираю картошку». Ой, Елена, спасибо вам огромное за теплоту ваших слов, за искренность этого сообщения. Очень-очень все чувствуется. Здесь появился у нас и Александр, и обещает, что он приедет на нашу вечеринку в честь дня рождения, которую будем отмечать завтра. Саша, ждем встречи. И с вами Елена, и с Оксаной, и с Татьяной, со всеми без исключения, дорогие друзья. Ну что, традиционно говорила о том, что будем разыгрывать пригласительный билет на два пригласительных в одни руки, друзья мои, в цирк, который у нас стартует здесь, в Бресте, уже совсем скоро, с 18 сентября, друзья мои. Ну и сегодня буду задавать вам очень легенький, как мне кажется, вопрос. Друзья мои, 33-код 3990011, чат студийного вайбера активен. Ответьте мне на вопрос. Всего существует 8 основных цирковых жанров. А перечислите мне их. Прям перечислите по названию. Ну, ладно, могу один жанр подсказать. Это дрессура. А вот остальные 7 допишите. Будьте первым с правильным ответом и станьте сегодня победителем. Жду. Итоги розыгрыша подведем в окончании часа. Всем удачи!
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
2: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
1: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
3: 12+.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

Друзья мои, ну что, ох и горячая сегодня у нас с вами. Здесь происходит история. Что здесь я имею в виду? Включились в борьбу абсолютно все, без исключения, дорогие люди. Это невероятно круто. Всем огромное спасибо за, в основном, правильные ответы. Честно признаюсь, вопрос был не совсем легкий, да и подарок у нас, мне кажется, достойный для вас, уважаемые радиослушатели. У нас Гомельский государственный цирк приехал в Брест. Сходить самому и, знаете ли, ощутить себя ребенком, потому что каждый взрослый так или иначе внутри остается маленьким малышом, если дело касается цирка, правда? Дорогие друзья, мне кажется, что каждому взрослому иногда очень даже полезно для здоровья ходить в цирк. Ну, кто-то из вас скажет, что вам и цирка, и на работе, и дома хватает, друзья мои. Нет, это уже другой цирк, более профессиональный, более открытый и более, конечно же, друзья мои, тот, которого, наверное, в жизни не хватает, правда, нам, профессиональный цирк, вот так скажу я вам. Друзья мои, ну что, у меня был вопрос сегодня готов для вас. Вопрос был абсолютно легким. Я напомню, что на кону пригласительные билеты. Два пригласительных кому-то сегодня одного из вас достанутся. И я буду рада за каждого из вас, но я на самом-то деле уже даже и знаю, кто из вас победитель, друзья мои. Напомню, вопрос звучал так. Существует несколько основных, конечно же, жанров, 8 их, и я просила их, друзья мои, перечислить. И тут пошли в ход абсолютно разного рода слова, которые имеют отношение где-то к цирку, какие-то не имеют, но так или иначе. Я просто перечислю, друзья мои. Это, значит, дрессировка, клоунада, пантомима, это жонглирование, это гимнастика, эквилибристика, акробатика, друзья мои. Ну, кто зажимал пальцы? Сколько я уже назвала? Всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот именно так. Восемь жанров, друзья мои. Ну и сегодня правильным, кто первым мне ответил на мой вопрос, была Мария. Я вас с этим поздравляю от души. Жанна, Александр, Вероника, Тамара, Татьяна, Людмила, Екатерина, Елена, вас огромное количество. Кто прислал тоже правильные ответы, но не был сегодня, к сожалению, первым. Значит, 2187 заканчивается ваш номер телефона. Я вас с этим поздравляю от души, Мария. Ну и очень надеюсь, что тот цирк, который вы увидите, действительно профессиональный, вас очень-очень даже порадует. Друзья, ну что, мы двигаемся с вами дальше в большой честной компании вместе. Спасибо, что сегодня составляете, вот, знаете ли, такую невероятную, теплую, душевную атмосферу здесь, на нашей радиостанции. Все потому, что мы сегодня отмечаем день рождения любимой радиостанции «Первого региона». Исполняется сегодня 23 года, друзья мои. И, знаете ли, это наш с вами общий праздник. Перелетаем в следующий музыкальный час. Здесь Юля Майская. Всех благодарю за участие. Но не расстраивайтесь, потому что новый час откроет для каждого из вас возможности поучаствовать в новом розыгрыше. Дождитесь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяет президенту Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, передает Белта. Комментируя вторую часть результатов исследования, которая касается общественно-политической тематики, политолог Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают. Тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность президента по ряду направлений развития страны. По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную. 1,1% – неуспешную, 8,9% – затруднились ответить. Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают 89,8%, неуспешную 1,4 и 1,8 затруднились ответить. Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали в Минске, передает Белта. Социсследование проводил в июле-августе этого года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. Как отметил заместитель директора БИСИ Виталий Пунченко, очень важно увидеть объективную оценку гражданами работы органов власти на всех уровнях. Мы получили в результате исследования оценку качество управления, узнали очень интересные тенденции, связанные с общественными настроениями и самоощущением, добавил он. В социологическом исследовании приняли участие 2045 респондентов.
0: Новости.
1: До конца года в новом квартале застройки микрорайона «Северный 2» в Барановичах планируется ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных панельных жилых дома. Новый микрорайон на месте бывшей деревни Анисимовичи и ее окрестностей начал развиваться в Барановичах 5 лет назад. Теперь на этом участке возвышается 16 жилых домов. Как сообщил заместитель председателя Барановичского горосполкома Александр Казека, микрорайон продолжает развиваться. И в нынешнем году здесь началась застройка нового квартала, состоящего из 12 жилых многоэтажек. 3 новостройки планируется сдать в этом году. В одной из них уже идут отделочные работы, 2 другие еще на стадии строительства. Также идет строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, обустраиваются пешеходные дорожки и велодорожки, появятся современные игровые комплексы для детей, проведено благоустройство и озеленение. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зуберфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. Зуберфест в Беловежской пуще, 2 дня музыки и активного отдыха. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21 тепла. В Барановичах ночью 9,11, днем 16,18. В Пинске ночью 12,14. 14, днем 18-20. В Бресте ночью 12-14, днем 16-18.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Если вы живете в Бресте, друзья мои, то нас можно слушать на 104.8 FM. Делайте это прямо сейчас и не теряйте той самой уникальной возможности в нашей компании отметить наш день рождения вместе. И очень хочется, друзья мои, чтобы вас сейчас было огромное количество для того, чтобы каждому сегодня улыбнулась и дать удача, и чтобы каждый абсолютно из вас не остался без подарка. А все почему? Да потому что мы, Радио Брест, отмечаем сегодня день рождения. Мы с вами в прошлом часе разыграли два пригласительных билета, друзья мои. И я, конечно же, вижу ваше активное участие и хочу сказать вам огромнейшее спасибо. Ну, а когда день рождения, то у нас подарки вам, да, правда? И по-другому эта формула не работает, друзья мои. Потому что без вас, дорогие люди, не было бы нашей радиостанции, потому как мы звучим для вас. Каким образом? Да, в FM-пространстве 104.8 FM в Бресте. Далее мы звучим для вас и в Барановичах на 101.1 FM, друзья мои. А в Пинске на 94.6 FM, а в Столине на 102.5 FM, Пружаны 105.6 FM, Драгичин 104.2 FM, Слоним 94.9 FM, Гута, Брестский район 107.3. Друзья мои, ищите эти заветные цифры, включайте любимую радиостанцию и будем проводить это время вместе. Ну а если вы человек, который не живет в офлайне давным-давно, не знаю, может, ваша профессия связана с онлайн каким-то уж, не знаю, формами, не знаю, вы ведете блог, занимаетесь социальными сетями, прям очень конкретно и профессионально, тогда нас можно слушать и благодаря онлайн-вещанию. Radio Brest FM.by. Заходите к нам на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас. Далеко за пределами первого региона, по всей Беларуси и за пределами нашей страны тоже, где бы вы ни находились, мы звучим для вас так или иначе. А еще, конечно же, можно умной колонке сказать: «Алиса, включи Радио Брест». И тогда мы сможем быть ближе к друг другу. Что вы говорите? Ну-ка, подождите, сделаю подложку тише, чтобы услышать то, о чем вы говорите. Вы про то, что у вас нет умной колонки с Алисой? Друзья мои, ну тогда в этом случае вообще не беда. Знаете почему? Да потому что сегодня в рамках вечернего эфира мы появимся такой, знаете ли, ну, традиционной командой Юли Майской и Влад Романенко, только уже не в утреннем шоу, а в вечернем шоу для того, чтобы разыграть среди вас, наши уважаемые радиослушатели, да, эту самую пресловутую умную колонку с Алисой. Кто-то скажет: да, потому что вот мне ее прям совсем и не хватает. Это помните, как почтальон Петь? Я почему такой злой был? У меня велосипеда не было. Вот, у кого-то, возможно, из вас нет колонки умной. Она обязательно появится сегодня. Очень в это верим, надеемся. И каждому из вас желаем победы. Что для этого нужно сделать? Заходите в наш инстаграм. Радио нижнее подчеркивание Брест. Там закреплен пост, друзья мои, самый первый. Наш поздравительный торт 23 сверху. Циферка наша. Обязательно поздравляйте нас там. Мы зачитываем все ваши сообщения. Ну, а среди тех, кто принимает участие в поздравлении нас сегодня, среди всех этих людей, будем сегодня разыгрывать эту самую пресловутую умную колонку с Алисой благодаря, друзья мои, рандомайзеру. Вот именно так. Сегодня счастливый случай выберет кого-то из вас сегодня победителем. Ну а в этом часе, друзья мои, мы разыграем для вас наушники беспроводные, брендированные, да, именно в день рождения Радио Брест. И 8 пачек мороженого. А все зачем? А потому что погода налаживается. Сегодня синоптики обещают очень даже теплую погоду, друзья. Именно поэтому слушайте эфир внимательно, будьте с нами и помните, что куда бы вы ни направлялись, мы звучим для вас. Здесь Юля Майская, я так точно.
2: Ужин, правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
5: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
6: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
7: Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене ООО «Подгигантов рынка» – Конте, Матеоли, Персоны и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте. Посмотри «Buy Я бренд 5» и в Инстаграм. Touch Life.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Всем привет-привет, дорогие друзья, кто только что подключился к нам сюда. Это мы, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест. И нам сегодня исполняется 23 года, друзья мои. Поэтому мы открыты для ваших сообщений, для ваших поздравлений и ваше внимание сегодня. Для каждого из нас, для всей команды, для сотрудников абсолютно. Это все очень по душе, друзья мои. На самом деле здесь мы за эфиром, конечно же, с коллегами разговариваем, переговариваемся, читаем ваши сообщения. Знаете ли, даже пытаемся посчитать, сколько лет, на протяжении которого времени вы слушаете радиостанцию. Вот, например, Жанна, Александр, который собирается завтра прийти к нам на личную встречу, а мы назначаем ее, если вы вдруг прослушали, для каждого из вас, без исключения. В День народного единства мы покажем на деле, что Радио Брест объединяет музыкой, настроением, конечно же, своими программами и своей любовью к радио, друзья мои. Приходите, запечатлите этот момент. Составьте нам компанию и, конечно же, друзья мои, давайте отметим день рождения Радио Брест вместе. Это только то, о чем может мечтать радищик, когда встречается со своими радиослушателями и когда может покоммуницировать, увидеться глаза в глаза, не только услышаться, правда, посредством звучания в эфире. Здесь появился Юрий, он пишет: «С днем рождения!» Юрий, спасибо вам огромное, правда, от души. Большое-пребольшущее, друзья мои. И Жанна, и Тамара тоже, которая нам писала сообщение, поздравления. Юрий Николаевич, вот прям так, пишет: «Поздравляю с праздником, коллектив радиостанции «Радио Брест» и привет из Малориты». Малорита, привет! И спасибо, что мы там сейчас звучим. Да, для нас это очень-очень приятно. Друзья мои, ну что, день рождения у нас, подарки вам традиционно, правда? Все очень даже честно, мне кажется. Тут даже и комар носа не поточит, потому что мы, дорогие друзья, существуем благодаря вам. Когда у нас есть наш радиослушатель, значит, радио станции быть. И очень надеюсь, что последующие 23 по 10 мы будем вместе с вами, находясь в FM-пространстве, в онлайн-вещании и так далее. Друзья, ну что, я анонсировала, что в этом часе мы разыгрываем для вас сегодня беспроводные брендированные наушники от команды «Радио Брест» и 8 порций мороженого от наших друзей, партнеров компании «Бремер». Друзья мои, задание сегодня у меня будет для вас абсолютно легкое, но, правда, очень даже креативное. Пожалуйста, жду сообщений от вас вот на какую тематику. Кстати, итоги розыгрыша подведем уже в окончании часа. А сейчас, друзья мои, на 33-код 399-0011, номер студийного Вайбера, напишите мне, пожалуйста, 23 слова, с которыми у вас ассоциируется «Радио Брест». Именно так, 23 слова. Ну что, кто про выносливость? Ну, кто про преданность? Кто про креатив? Расскажите мне сейчас и докажите это на деле. Достойные, мне кажется, задания для достойных людей, когда есть на кону достойные розыгрыши. Правильно я говорю? Правильно. Да, 33-код 399-0011. Я жду ваши сообщения, друзья мои. На кону у нас беспроводные наушники для кого-то одного из вас и 8 порций вкуснейшего мороженого, друзья мои. Напишите мне 23 слова, с которыми у вас ассоциируется «Радио Брест». Ну что, на старт, внимание, марш, поехали. Всем удачи!

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Бреста Болгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 9 до 14 градусов, а днем от 16 до 21 тепла. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18. В Пинске ночью 12-14, днем 18-20. В Бресте ночью 12-14, а днем 16-18 градусов.
6: Реклама.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
9: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Там, где вы живете.
1: Уже 23 года, друзья мои, любимую радиостанцию «Радио Брест», радио первого региона, можно слушать в FM-диапазоне. Нам сегодня исполняется 23 года, друзья мои, с этого и начинали, да? Кто-то, наверное, отдельно, как бы для себя филигранно слушал радиостанцию, начиная с 2003 года в наушниках, друзья мои, продолжает это делать и сейчас. Кто-то через умную колонку «Алиса». Кстати, нас можно слушать через колонку бесплатной подписки. Просто скажите «Алиса, включи «Радио Брест». И мы станем, друзья мои, ближе еще друг к другу вместе с вами. Ну, а если вы еще не обладатель, да, умные колонки, а давно хотели, тогда у вас есть уникальнейшая возможность выиграть эту самую пресловутую колонку умную с Алисой у нас сегодня в рамках вечернего шоу. Друзья мои, мы появимся там вместе с моим соведущим Владом Романенко для того, чтобы ее разыграть посредством рандомайзера, друзья мои. Да, определится сегодня победитель. Что для этого нужно сделать? Зайти к нам в наш инстаграм radio_Брест. Там закреплен пост, друзья мои, поздравительный с днем рождения. Такой красивый-красивый, с тортом и шариками. А вот под ним, конечно же, друзья мои, мы ждем ваших поздравлений с днем рождения. И затем среди всех участников, кто поздравит нас сегодня, мы выберем, точнее не мы, а рандомайзер выберет победителя. И именно тот человек, наш подписчик, станет обладателем музыкальной этой самой колонки умной. Друзья мои, обязательное условие — это, конечно же, быть подписанным на наш инстаграм. Да, еще было бы неплохо отметить друга. Вот такие маленькие идут такие вводные, правда? Отметить друга, подписаться на нашу страницу и поздравить нас в комментариях с днем рождения. Вот тогда люди допускаются к участию на 100% в розыгрыш, где мы будем сегодня искать победителя и обладателя умной колонки с Алисой. Ну а пока в этом часе я ищу обладателя наших брендированных беспроводных наушников. День рождения у нас, подарки вам, наши уважаемые радиослушатели. Я напомню задание, которое я придумала. Друзья мои, написать 23 слова, это может быть перечень слов, либо в предложении слова, которые у вас ассоциируются с «Радио Брест». Я вижу, что вы уже набросали много-много всего, я по-прежнему еще буду ждать сообщений до окончания этого часа. Вот, например, Тамара написала: «Радость», «Музыкалка», «Веселье», «Утречка», «Майская», «Романенко», «Дискотека», «Подарочки», «Анекдотики», «Советская», «Гараж», «Магнитофон», «Смекалка», «Задание», «Утренняя смена», «Телерадиокомпания», «Дневная смена», «Алиса», «Диктор», «Вечерняя смена», «Новости», «Нескучный выходной», «Веселуха», «Приемник». Тамара написала, да, 23 слова. Здесь появилась у нас и Анна, она пишет, значит, радиостанция «Радио Брест» ассоциируется у нее со следующими словами, их 23. «Интерес», «Радость», «Настроение», «Юмор», «Погода», «Музыка», «Новости», «Время», «Интрига», «Игра», «Призы», «Розыгрыши», «Поздравления», «Приветы», «Выигрыш», «Интерес», «Микрофон», «Вещание», «Ведущие», «Эфир», «Утро», «Вечер», «Подарок». И здесь огромное вас количество, друзья мои. Вот еще один Александр к нам присоединился. Тут у нас и был до этого Александр, их уже двое. Александры, те, которые победители. А может быть и вы сегодня, кто-то из вас, Александров, станет победителем. Мы будем, правда, очень-очень рады. Итак, на кону у нас наушники беспроводные, брендированные. Я уже в окончании этого часа буду подводить итоги. А пока всем удачи. 23 слова напишите, с которыми у вас ассоциируется любимая радиостанция «Радио Брест».

0: НЛ-3 до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

Итак, друзья мои, ну что, окончание этого музыкального часа и самое время, что сделать правильно, подвести итоги нашего розыгрыша сегодня. Друзья, подарков большое количество, еще больше их будет завтра. А что завтра, спросите вы, а может быть вы новичок в нашей компании, тогда я приветствую вас. Меня зовут Юля Майская, давайте знакомиться поближе. Вы здесь вместе с нами, на самой позитивной радиостанции страны, радио Брест и радиостанции Первого региона. Сегодня исполняется 23 года. Друзья мои, 23 года, да, приятных пробуждений. 23 года интересных новостей, полезных, нужных и важных о жизни региона, республики. 23 года познавательных программ. 23 года шуток от души. 23 года классной драйвовой музыки. И все это для вас, уважаемые радиослушатели. И это день рождения Радио Брест. Наш общий с вами праздник. Сегодня мы разыгрываем, друзья мои, здесь в прямом эфире наушники, да, брендированные, беспроводные для вас. И сегодня задание было, еще забыла, 8 пачек мороженого. На улице стало жарче, охладиться не помешало бы, как вы считаете. А сегодня задание было очень легким, но креативным. Написать 23 слова в столбик, либо в текстовке. 23 слова, с которыми у вас ассоциируется любимая радиостанция «Радио Брест». Ну и, конечно же, вы включились в борьбу, друзья мои. Всем огромнейшее спасибо. Варианты уже некоторые я зачитывала. Вот Наталья, например, написала. «Радио Брест» ассоциируется вот с такими словами. Их 23. Брест, настроение, позитив, радость, любовь, доброта, интерес, бодрость, музыка, беседы, приемник, музыка, ведущие, розыгрыши, эмоции, душевность, познавательные эфиры, ритм, креатив, новости, громкость, уют. О, Наташа, спасибо огромное вам за такие слова, с которыми у вас ассоциируется Радио Брест. Но и много-много слов разных было, друзья мои. Здесь и Марина подключилась. На «Р» написала слова «радость», «аплодисменты», «дружба», «игра», «овации». Вот так расшифровала слово «радио». А дальше Брест. Это бесподобное, родное, единственное, сильное, теплое. Дальше «С» — современное, душевное, настоящее, емкое, мудрое, разумное, отличное, жизненное, домашнее, естественное, неповторимое, интересное, яркое. Не заговорилась ли я? Нет. Марин, спасибо за такой классный, креативный подход. Это очень, правда, ценно. Но сегодня, друзья мои, посоветовавшись с коллегами, с коллективом, мы единогласно приняли решение сегодня отдать подарок и назвать победителем Лилию. Лилия, спасибо вам огромное. У вас ассоциируется наша радиостанция «Радио Брест» со следующими словами. «Радио Брест» — голос из ниоткуда. Теплый шум кухни, песни сквозь помехи, новости за завтраком. Не требует внимания, просто живет рядом, как старый друг. Ровно 23 слова написала Лиля. Лиля, спасибо огромное. Сегодня вы становитесь обладательницей беспроводных наушников от «Радио Брест» и 8 пачек мороженого. С этим вас и поздравляем. Все остальные, друзья, спасибо от души, правды. Вы большие, креативные, молодцы. Не расстраивайтесь, потому что еще будет, конечно же, время вечером, где мы с вами поиграем, разыграем еще одну пару наушников и, конечно же, умную колонку с Алисой. Дождитесь, все это будет. А пока, дорогие радиослушатели, поздравляю вас с днем рождения. Радио Брест. Здесь Юля Майская. Привет!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь и США в ходе очередного раунда переговоров в Минске достигли большого прогресса. Об этом заявил журналистам спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, передает Белта. «Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работу», — сказал спецпосланник США. По его словам, стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонних, сторонней повестки дня и другие, представляющие взаимный интерес.
2: День народного единства.
1: Концлагерь «Береза Картузская» перенимал опыт нацистских концлагерей. Об этом рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович в проекте «Белта. Страна говорит». Как донести до молодежи, что суверенитет и единство защищают от трагедии разделения народа в будущем? На мой взгляд, важно работать с молодежью на практике. Их нужно вовлекать в это, затрагивая эмоциональную сферу наших детей. Здесь мы говорим, например, о посещении мест, где происходило уничтожение населения. Вспоминаем концлагерь «Береза Картузская», который, кстати, перенимал опыт нацистских концлагерей. Тюремщики из «Березы Картузской» ездили стажироваться. Об этом в Польше сейчас не хотят вспоминать, но мы помним, что это было. Поэтому посещение памятных мест и празднование совместных мероприятий, в том числе Дня народного единства, играют важную роль в этом процессе, отметил он.
0: Новости.
1: Общественно-политические тренды Беларуси назвал заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики, передает Белта. Ключевые акценты – политическая зрелость и субъектность общества, высокий уровень доверия общества государству и политическому курсу главы государства, высокая значимость Белорусского народного собрания, в целом позитивное восприятие деятельности органов местной вертикали. Участники социсследования также определили формулу политического успеха страны. Ее составляющие – мирная жизнь, поддержка президентского курса, запрос на развитие, эффективность. Как белорусы оценивают уровень безопасности в стране, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец, презентуя результаты социсследования, передает Белта. На вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в стране в целом, 91,1% опрошенных ответили «да», 3,3% «нет», остальные затруднились ответить. На улицах своего населенного пункта в безопасности себя чувствуют 95,1% респондентов. «Нет» ответили только 2,6%. Уже завтра, 17 сентября, в центре Бреста у выставочного зала на Советской состоится интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный – 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21 тепла. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18. В Пинске ночью 12-14. 14, днем 18-20. В Бресте ночью 12-14, днем 16-18.

Ой, друзья мои, а ведь мы на самом-то деле звучим абсолютно на всю Беларусь. Да, мы звучим для вас в FM-диапазоне, 104.8 FM в Бресте. Кто вместе с нами сегодня проводит этот день, мы вам крайне благодарны, правда. Потому что, знаете ли, находиться в кругу друзей в свой день рождения – это самое приятное, что может быть, правда? Как и для всякого частного человека, так и глобально для любимой радиостанции Первого региона. Поэтому, друзья мои, спасибо, что даете чувствовать себя нужными и необходимыми для каждого из вас. Посредством сообщений, которые сегодня прилетают, и вы поздравляете с днем рождения вашей любимой радиостанции, мы чувствуем, что и знаем, работу-то мы свою для вас делаем не зря. Здесь действительно мы знакомим вас с интересными музыкальными событиями, новинками, обязательно рассказываем в своих программах об истории своей страны и Первого региона, и в целом, конечно, стараемся сделать старт нового дня отличным. Ну и далее на протяжении целого дня 24 часа на 7, я бы даже больше сказала, мы сопровождаем вас. И спасибо вам за то, что этот день вы тоже проводите в нашей компании, дорогие друзья. Всем огромный родинный привет, кто вместе с нами, если слушаете нас в машине, в такси, в общественном транспорте, неважно где, помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами так или иначе по пути. Ну что, этот час будем проводить, знаете ли, с напоминанием о том, что Радио Брест объединяет. И как это происходит, завтра обязательно на деле мы, дорогие друзья, вам докажем это, объединившись все вместе в 18.00 в центре Бреста на улице Советской, недалеко от телерадиокомпании Брест. Друзья мои, очень хочется видеть там каждого из вас без исключения. Поэтому обязательно включайтесь и в прямой эфир, и обязательно как-то расставляйте свои планы на вечер для того, чтобы мы завтра смогли лично познакомиться с каждым из вас и уделить время друг другу. Ну, а кто вместе с нами сейчас, в данный момент, в данную секунду, едет где-то как-то за рулем, друзья мои, пожалуйста, будьте предельно аккуратны, внимательны, осторожны, потому что пик дорожно-транспортных происшествий с дикими животными, он имеет место быть, и, конечно же, Минлесхоз призывает водителей снизить скорость, и помните, друзья, что взаимопомощь и взаимовыручка – это основное, что объединяет каждого из нас. Кстати, именно сегодня, 16 числа, вот именно в эти минуты проходит первый юбилейный республиканский велопробег ко дню народного единства. Друзья мои, маршрут проходит через знакомые места города и приведет участников Брестской крепости, а затем экскурсии и награждение медалями участник велопробега 2026. Сегодня можно тоже все это дело лицезреть, друзья мои, проводить этот день вместе. Сегодня погода за окном потрясающая, осень золотая, друзья мои, шепчет. Наслаждайтесь этой жизнью и помните о том, что если вы думаете, что вот ваша жизнь – это просто вот день сурка, возможно, кто-то именно такой жизни, как у вас сейчас, мечтает, друзья мои. Вообще, у нас, знаете ли, в Беларуси потрясающая погода, потрясающие ощущения, и я бы сказала, даже потрясающий вайб, который имеет место быть.

0: друзья мои, ну что, Алексей Лихович вот только что здесь, в студии прямого эфира, рядом со мной находившийся, поулыбался, посмеялся. И ведь вы знаете, на самом деле песня подтверждает взробленную в Беларуси абсолютно все фактические завтраки, обеды и ужины твои, Алексей, правда? Алексей Лихович сегодня появится в эфире в рамках 16 до 17, да, для того, чтобы выдать в прямой эфир свою рубрику «Неизменно», которая выходит у нас по средам, да, верно? Поэтому, друзья мои, сегодня мы обязательно обговорим обстановку на дорогах области, что нового для вас и интересного подготовит Алексей Лихович, узнаете совсем скоро. Ну, а относительно озробленной Беларуси, друзья мои, кто любит пряники? Хочется мне задать такой вопрос вам. Пряники от берестейского пекаря, например. Пробовали когда-нибудь пряники конкретно, которые были сделаны специально в наш день рождения? Вот такие невероятно крутейшие пряники, которые вы можете увидеть и лицезреть, и посмотреть, зайдя к нам в Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Друзья мои, именно там вы можете посмотреть Влада Романенко, который тоже любит пряники от берестейского пекаря. И эти пряники, друзья мои, мы будем завтра обязательно угощать вами их в момент нашей встречи. Встречаемся завтра, 17 сентября. Помните? В 18.00 в центре Бреста, на пешеходной улице Советской, недалеко от Билкли радиокомпании Бреста. Друзья мои, встречаемся, чтобы отметить день рождения Радио Брест вместе в компании самых классных и потрясающих людей. Вас, наши уважаемые радиослушатели. 17 сентября завтра День народного единства, а значит, мы на деле покажем и докажем, что Радио Брест объединяет. Улица у нас такая, с таким названием, 17 сентября, в Бресте тоже имеет место быть, правда? А кто-то живет на этой улице, кто-то очень часто, возможно, по ней добирается до работы и обратно. А вы когда-нибудь задумывались о действительно истории появления на данной улице в Бресте такого названия, как 17 сентября? Вот, например, в 19 веке вот на городской карте улица, которая сегодня называется 17 сентября, имела название Тополевая, да. А период межвоенной Польши, 21-39 год, носила название в честь писателя Переца. Такое тоже было. Ну, а советское время было именно переименовано в 17 сентября в память о событиях сентября 1939 года и воссоединения белорусских земель. К слову, друзья мои, именно об этом историческом событии для нашей страны мы будем говорить завтра в рамках программы «С 15 до 16». Брест, здесь начинался путь к победе. Обязательно слушайте эфир, и я уверена, что вам будет интересно. Ну, а в данный момент мы летим по нашему плейлисту, дорогие друзья. Совсем скоро блок рекламы и прогноз погоды. Ну, а сейчас вот такой незамысловатый, невероятно крутейший, такой светлый плейлист у нас подготовлен для вас в этом часе, друзья мои. Знаете ли, такой же светлый, такой же добрый, как и мы с вами, белорусы. Согласитесь?
1: «Знай наших».

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Бреста Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, а днем облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 9 до 14, а днем от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах ночью 9,11, а днем 16,18. В Пинске ночью 12,14, днем 18,20. В Бресте ночью 12,14, днем 16-18 градусов.
6: Реклама.
7: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
8: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ну что, друзья мои, Беларусь — та страна, которая объединяет абсолютно всех от мала до велика. А нас, да, можно слушать здесь, в Беларуси. Нас — это Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны. Всем огромный привет, друзья мои. Если вы сейчас работаете, либо, может быть, ничего не делаете и доказываете фактически на деле, что лень – это все-таки полезно для здоровья, друзья мои, тогда я вас в этом вопросе, конечно же, поддержу. Если вы сейчас делаете важные дела, важные на уровне страны, важные для общества, важные для конкретно вашего любимого человека, важного для, не знаю, возможно, вашей какой-то бытовой жизни. Обещали жене, собственно, починить кран, чтобы вода не капала, и, возможно, этим занимаетесь. Друзья, чем бы ни занимались, куда бы ни направлялись, возможно, вы сейчас занимаетесь созиданием, тоже такое может быть, да? Мы абсолютно во всех ваших начинаниях и продолжениях готовы вас поддерживать, да, дорогие люди. Ну и, конечно же, напомню, что куда бы вы ни направлялись, мы-то звучим для вас. Звучим для вас и посредством FM-вещания. 104.8 FM, radiobrest.fm.by, наш сайт. Заходите на кнопку, кликайте туда, ну и слушайте нас повсеместно, где есть интернет. Ну и напомню вам, у нас сегодня день рождения. И об этом мы кричим на всю Беларусь. Безустанно, друзья мои. А если вы хотите слушать Радио Брест, любимую радиостанцию, посредством умной колонки с Алисой, тогда есть у вас уникальная возможность выиграть ее у нас сегодня. Да, уже совсем-совсем скоро. Каким образом? Друзья, заходите к нам в Инстаграм. Радио нижнее подчеркивание Брест. Мы там разместили поздравительный пост и поздравляем сами себя с днем рождения. Это делаете и вы в ваших сообщениях, и нам это безумно приятно. А если вдруг каким-то образом нас слушает сейчас благодаря онлайн-вещанию нашей коллеги, я знаю, что под постом наши коллеги Радио Могилев тоже оставили поздравления. Ребята, огромное спасибо. Наши друзья, коллектив Радио Могилев летит огромнейший привет. И спасибо вам за то, что лайкаете наши видео и каким-то образом участвуете в жизни нашей радиостанции. Мы за вами тоже смотрим с большим-большим удовольствием. Так вот, друзья мои, мы с 17 до 19 обязательно сегодня разыграем умную колонку с Алисой и сделаем это посредством Инстаграм и рандомайзера. Все предметно, честно, понятно и прозрачно. В это время, в момент розыгрыша, будем вести прямой эфир в Инстаграм, чтобы все абсолютно все четко видели, друзья мои. Ну и случай, я уверена, определить сегодня победителя. Для участия обязательно нужно быть подписанным на нашу страницу в Инстаграм, Радио Брест, Радио нижнее подчеркивание Брест. Вот, сама запуталась немного. Отметить обязательно друга. Ну и последний наш пост, закрепленный на стене, именно под ним оставить комментарий в виде поздравления Радио Брест с днем рождения. Ну и, собственно, ждать того самого счастливого случая. Ну а если ты веришь в чудо, друзья мои, это чудо, я уверена, обязательно происходит, правда? Друзья, наш привет и огромная благодарность всем, кто слушает нас, летит повсеместно по всей Беларуси. Радио Брест объединяет города, и даже если хотите, страны, правда, потому что нас слушают и где-то далеко-далеко там. Мы звучим и в Жабинке, и в Столине, мы звучим в Мотыкалах. Маларита, вам тоже привет. Ружаны, пружаны, если вы тоже с нами, тогда, друзья мои, вы знаете, Радио Брест сегодня за Беларусь, как и всегда.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: «Аскона» ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Asconabay и по номеру 7176.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: друзья, наверное, вы сегодня удивлены, вероятно, по этому плейлисту, который звучит в этом часе. Но на самом деле абсолютно всему есть свое объяснение. И если треки, которые сегодня здесь в нашем плейлисте загружены, вас действительно вдохновляют, вас как-то, может быть, друзья мои, перезагружает, тогда мы делаем правильно свое дело. А сегодня дело мы делаем с особой любовью. Нет, мы здесь трудимся на Радио Брест, знаете ли, всегда с любовью. И даже нет, не скажу, что трудимся. Мы живем эту самую прекрасную и лучшую жизнь. Почему? Да потому что мы делаем свою любимую работу. Это как говорит, в общем-то, да, наша Елена Ивановна Дамиева, директор телерадиокомпании «Брест», счастливый человек. Он счастлив тогда, когда он приходит на любимую работу, возвращается в любимую семью и дожидается вновь утра для того, чтобы бежать на любимую работу. Так вот, когда работа – это состояние души, тогда, друзья, можно полностью и 100% сказать, что ты счастливый человек. Так вот здесь команда «Радио Брест» трудится для вас, и здесь правда, поистине работают не только профессионалы, а еще, по сути, счастливые люди. Если вы хотите встретиться с нами, со счастливыми людьми, друзья мои, для того, чтобы отметить общий праздник, мы, конечно же, будем с вами ждать встречи завтра, 17 сентября, на улице Советской, недалеко от Билки радиокомпании «Брест», друзья мои, для того, чтобы отметить наш праздник общий с вами вместе. Подготовили для вас много разных конкурсных моментов. Open Air, он будет такой, знаете ли, домашний. В окружении вас, наши любимые радиослушатели, мы подготовили огромное количество и подарков в том числе, и вы поймете, как круто все-таки просыпаться у себя дома, в своей стране, как круто выстраивать планы на день сегодняшний, когда ты четко знаешь, что в День народного единства ты окажешься вот там, где будет окружать тебя большое количество счастливых, улыбчивых людей, а еще и подарки будут разные дарить. В общем, друзья, обязательно давайте завтра встретимся и познакомимся с вами лично. И здесь появилась Настенька. Настя, здравствуйте вам, рада безумно вам. Настя пишет, мне нравится эта музыка. Настя, могу сказать, и просто искренне, невероятно крутейший человек, мой человек. Расскажу вам маленькую историю, приоткрою завесу тайн. Мы знаем, что Настя, наш радиослушатель, слушает нас. И вот однажды мы встретились с ней в магазине. Да, друзья мои, она просто шла, и я шла тогда, в общем-то, такая не при параде, Юля Майская и не при параде, понимаете, вот такая история, но разговаривала в этот момент по телефону, и в капюшоне, в спортивке, в толстовке, в зипке, и Настя просто увидела, посмотрела мне в глаза и говорит, Юля Майская, и вот так наше знакомство с Настей состоялось. Настя, правда, храню вот этот вот момент встречи с вами, правда, вот где-то тут рядышком в сердце. Друзья мои, ну что, в общем-то, что еще делаем? Значит, разыграли сегодня наушники. Еще одни наушники разыграем вечером, беспроводные. А еще мы обязательно разыграем сегодня в наш день рождения для вас. А что правильно? Умную колонку с Алисой, кто-то станет обладателем. Для участия в этом розыгрыше обязательно заходите к нам в Инстаграм. Подписывайтесь. Радио_Брест. А еще обязательно под нашим поздравительным постом оставляйте свой комментарий. Значит, отметьте еще друга. И вот только при таких условиях вы можете участвовать в розыгрыше. Разыграем с помощью рандомайзера, все будет очень честно. Увидимся и услышимся в вечернем эфире. Не прощаюсь. Здесь была я. Обнимаю всех.
1: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь и США согласовали промежуточный договор. Об этом заявил журналистам спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Как сообщалось Белта, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с делегацией США во главе с Джоном Коулом подтвердил открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов. «Единственное, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны США», — сказал глава государства. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром», заявил спецпосланник США.
3: День народного единства.
2: Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства в овальном зале Дома правительства, сообщает Белта. 17 сентября 1939 года в результате освободительного похода Красной Армии были возвращены земли Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Сегодня трудно представить, что Гродно и Брест, Пинск и Барановичи, Вилейка и Молодечно находились с другой стороны границы, обратился к страницам истории спикер. «Польские власти проводили политику настоящего этноцида», — заявил он. Игорь Сергеенко обратил внимание и на такой аспект, как организация подпольной борьбы, которую вела Коммунистическая партия Западной Беларуси, Комсомол Беларуси, партизанские отряды. Он также напомнил, что местные жители встречали Красную Армию в 1939 году радостно с цветами.
0: Новости.
2: В жатве этого года в Брестской области участвовали 27 женщин. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь. В Брестской области завершили уборку зерновых, крупяных. Буквально сегодня завершаем уборку рапса. Результат, в принципе, достойный, на который мы надеялись и к которому стремились, сказал Виталий Рудь. По его словам, в Брестском регионе в жатве были задействованы более 6 тысяч человек. И молодежь участвовала в уборочной кампании. Более 170 водителей, 111 молодежных экипажей комбайнов. Важно, что в год белорусской женщины 27 женщин участвовали в уборочной кампании, отметил Виталий Рудь. И в завершение. Около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, сообщает Белта. Положительно на этот вопрос ответили 78,2% респондентов. 21% отрицательно. Отвечая на вопрос, какая форма диалога местных органов власти с населением предпочтительнее, 52,5% опрошенных указали официальный прием в органах власти, 50,7% телефонные горячие линии и прямые линии, 35,8% рассмотрение письменных обращений граждан, 32,1% электронное обращение через порталы обращения Бел 115 Бел Е-послуга. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении Радиоплеер Беларусь. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Днем – облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21 тепла. В Барановичах ночью 9,11, днем 16,18. В Пинске ночью 12,14. 14, днем 18-20. В Бресте ночью 12-14, днем 16-18.

0: наши песни.
1: Это Беларусь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна.
2: Это Беларусь.

0: Я родился здесь. Это место силы, тут моя семья.
1: Радио Брест.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность. Днем облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21 тепла. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18. В Пинске ночью 12-14. 14, днем 18-20. В Бресте ночью 12-14, днем 16-18.
6: Реклама.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной Луни Тюнс против корпорации Акме.
3: Акме продает опасные товары уже много лет.
2: Хитрый койот. Только в кинотеатрах с 10 сентября.
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, сообщает Белта. По его результатам, на вопрос, доверяете ли вы ВНС, положительно ответили 70,1% респондентов. Ответ «нет» дали 6,9% опрошенных. Комментируя вторую часть результатов исследования, которая касается общественно-политической тематики, аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Олейникова отметила, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны. Граждане видят участие Всебелорусского народного собрания в решениях, связанных со стратегическим развитием страны. Более активное и предметное участие делегатов позволит сделать стратегическую повестку еще ближе к социальным ожиданиям граждан. Считают ли белорусы себя счастливыми людьми, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики, передает Белта. Вопрос звучал так. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет? Из числа опрошенных 89,8% ответили «да», 9,9% «нет», 0,3% не дали ответ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В преддверии 17 сентября в Бресте проходит акция «Дерево единства». Каждое посаженное дерево, украшенное красно-зеленой лентой, символизирует связь поколений и общее мирное будущее. К благоустройству города активно подключились учащиеся и коллектив Брестского государственного музыкального колледжа имени Ширмы. Кроме того, в рамках акции свой вклад в озеленение внесли сотрудники Брестской городской больницы номер 1, которые высадили 2 туи на прилегающую к учреждению территории. И последнее. Уже завтра, 17 сентября, в центре Бреста у выставочного зала на Советской интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9,11, днем 16,18, в Пинске ночью 12,14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На календаре у нас среда. Это значит, что в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». И я представляю нашего сегодняшнего гостя в студии. Сегодня со мной начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Роман Волчек. Здравствуйте, Роман.
2: Здравствуйте.
1: Итак, первый вопрос. По традиции, какая обстановка, дорожная обстановка сложилась на дорогах Брещины за минувшие дни?
2: Итак, за прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, к сожалению, 2 человека погибли и 10 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 390 пешеходов, 32 из которых находились в нетрезвом состоянии. 140 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 17 водителей. Отстранено от управления 111 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 189 водителей. За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Остановимся на дорожно-транспортном происшествии в Брестском районе, в результате которого погиб водитель. 13 сентября около 20 часов 25 минут 26-летний житель Брестского района, не имея права управления транспортными средствами, а именно лишен, управлял автомобилем Audi и двигался по автодороге Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща, в направлении от агрогородка Чернавщицы к деревне Малая Турна. По предварительной информации, на 17-м километре указанной автодороги он выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с седельным тягачом КАМАЗ под управлением 64-летнего жителя Гродненской области, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Audi погиб на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следует отметить, что водитель Audi не был пристегнут ремнем безопасности.
1: Итак, вот такая обстановка у нас сложилась. Спасибо большое за информацию. Ну, а мы продолжим. И вот, что хотелось бы узнать. Совсем недавно госавтоинспекция по всей стране реализовывала специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. Чем обусловлено продолжение внимания этой проблеме и, по сути, дальнейшее продолжение данной работы?
2: Ну, здесь важно отметить, что обеспечение безопасности подрастающего поколения на дорогах – это наиважнейшая задача, которая требует непрерывного внимания, высочайшей ответственности и совместных усилий всех участников дорожного движения. Действительно, нами реализован комплексный подход к профилактике ДТП с участием несовершеннолетних в начале учебного года. Однако следует отметить, что с наступлением осени, когда у нас продолжительность светового дня стремительно сокращается, риски возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей существенно возрастают. Юные пешеходы, велосипедисты, водители средств персональной мобильности, и такие у нас бывают детки, ежедневно следуют учреждения образования, спортивные секции и прочие необходимые их для их развития места. Наша общая обязанность – обеспечить их абсолютную безопасность на каждом этапе пути. Важно отметить, отвечая на этот вопрос, что с начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Напомню, для радиослушателей 48 ДТП – это так называемые учетные ДТП. Они, это те ДТП, напомню, в которых погибли либо тяжело пострадали детки. Так вот, в результате вот этих 48 ДТП двое детей погибли, 53 получили травмы различной степени тяжести. Из них, по категориям, важно отметить, что 22 – это были несовершеннолетние водители, 14 – это несовершеннолетние пассажиры, 6 – несовершеннолетних велосипедистов в том числе, и 6 – несовершеннолетних водителей средств персональной мобильности, и 12 – пешеходов.
1: Ну что ж, спасибо большое за информацию. Да, действительно, ситуация таковая сложилась. К нашему разговору мы вернемся буквально через несколько мгновений, а пока небольшая музыкальная пауза на радио Брест.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:19 на эфирных. Мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперта». Я напоминаю, что сегодня со мной в гостях начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Роман Волчек. Мы сегодня говорим о детской безопасности на дороге и о работе в этом вопросе. Вот на что опираются сотрудники ГАИ для организации работы с детьми по профилактике ДТП? Это какие-то конкретные случаи ДТП или существует какая-то методичка по работе с детьми?
2: Отвечая на этот вопрос, наверное, в первую очередь хотелось бы отметить, что сотрудники госавтоинспекции при планировании работы с детьми опираются на, в первую очередь, анализ дорожно-транспортных происшествий прошлых, минулых лет. Изучая вот этот анализ и глядя на него, сотрудники преломляют его на имеющиеся проблемные моменты, скажем так, и прогнозы в текущем году. И зная причины и условия дорожно-транспортных происшествий, совместно с педагогами несложно выработать определенные механизмы или алгоритм взаимодействия с детками по поводу вопросов профилактики, так скажем, возникновения аварийных ситуаций.
1: И вот мы постоянно говорим о взаимодействии ГАИ с учреждениями образования в данном направлении. А какую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должны играть родители? Какой посыл вы бы хотели до них довести?
2: Уважаемые радиослушатели, родители, помните, что главным авторитетом и примером поведения на дороге для ребенка являетесь именно вы. Недостаточно просто повторить правила. Лучше всего пройти вместе со школьником или там ребенком помладше безопасный маршрут. Он так и называется. Дом, школа, дом. В каждой школе он есть и разработан. Так вот, пройдитесь по данному маршруту. Разберите все опасные участки, выезды со дворов. К примеру, закрывающий обзор для ребенка объекты, когда он пересекает проезжую часть дороги. Сформируйте у ребенка определенные привычки. Вот, к примеру, перед выходом на пешеходный переход обязательно необходимо остановиться, брать мобильное устройство в карман, либо хотя бы убрать с него взор. Важно снять наушники и лично убедиться в том, что все автомобили во всех полосах остановились и уступают нам дорогу. При пересечении проезжей части необходимо внимательно оценить дорожную обстановку. Важно научить ребенка, что нужно сначала повернуть голову налево, потом уже направо. Учитывайте раннее наступление сумерек, особенно вот как у нас на днях утром туман был сильный в городе Бресте. И такое состояние было вот на дорогах и на улицах, что как будто бы сумерки уже. Вот, так вот здесь обязательным условием безопасности ребенка является оснащение его верхней одежды и сумок световозвращающими элементами. Почему поставил даже сумки на второе место, а именно вот наличие на одежде световозвращающих элементов ты обозначил? Это потому что с любой конечности, если у нас ленточный фликер, ребенка лучше заметить водителю. А скажем так, если он идет навстречу движению и фликер расположен сзади на рюкзачке, то о какой безопасности, о какой функции фликера можно говорить? То есть, как бы, об этом уже тогда о безопасности говорить не стоит. И наличие ленточного фликера, ну, как показывают исследования, водителю дает дополнительные секунды для реагирования, поскольку такого ребенка, который обозначен светоотражающим элементом в темное время суток, видно на расстоянии примерно до 200 метров. Важно помнить то, что необходимо обеспечивать и контроль за детками. Именно родительский контроль – это основа профилактики дорожно-транспортных происшествий с их участием. Важно помнить, что деткам до 14 лет запрещена эксплуатация велосипедов и средств персональной мобильности вне дворовых территорий, площадок детских и вообще выезд на дороги общего пользования категорически запрещен. Важно помнить, что запрещается перевозка пассажиров на средствах персональной мобильности и велосипедов, за исключением там у нас имеют место случаи, когда ребенка до 7 лет перевозят на велосипеде в специально оборудованном сиденьце и с наличием индивидуальных средств защиты ребенка. То есть он находится на велосипеде в специальном сиденье и при этом имеет шлем, налокотники, наколенники. Ну, оговорюсь, это скорее как исключение. То есть ребенку перевозить пассажиров и вообще, как и любому пользователю средства персональной мобильности, перевозить пассажиров категорически запрещено. И мы видим эти ситуации, мы пресекаем эти ситуации. И здесь важно напомнить, что невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанности по воспитанию детей, которые повлекут за собой совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени его совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность, такие действия, точнее бездействие родителей, влечет наложение штрафа в размере вплоть до 10 базовых величин. То есть, уважаемые родители, акцентирую внимание в первую очередь на том, что на вас в первую очередь лежит вот эта ответственность научить ребенка безопасному маршруту и обеспечить его всем необходимым и, как уже говорюсь, не только фликером, но и определенными знаниями.
1: Спасибо большое. Как раз-таки о пользовании средствами персональной мобильности не только мы поговорим буквально через небольшую паузу. Ну, а прямо сейчас небольшая музыкальная и рекламная пауза. Да, и погода в середине этого часа.
0: Наши песни.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Бреста Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18. В Пинске ночью 12-14, днем 18-20. В Бресте ночью 12-14. Днем 16-18.
6: Реклама.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?
9: Кэш.

0: Слово эксперту.
1: На эфирных мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». И сегодня мы говорим о безопасности детей на дорогах. И как раз-таки прямо сейчас мы подошли к очень острому и важному вопросу. Населенные пункты Брещины полны различных устройств и гаджетов, среди которых электротранспорт, средства персональной мобильности и велосипеды. На что нужно обратить внимание при эксплуатации такой техники, чтобы избежать травмирования детей?
2: Действительно, определенного и пристального внимания требует массовое использование детьми и подростками велосипедов и средств персональной мобильности, что мы с вами, собственно, свидетелем чего мы с вами становимся. Здесь о чем хотелось бы сказать? О том, что, опять же, взрослым необходимо строго контролировать досуг детей и помнить о требованиях к такой технике. Самостоятельный выезд на средствах персональной мобильности на дороге общего пользования, напоминаю, что разрешен лицам, достигшим 14-летнего возраста, за исключением жилых зон и дворовых территорий, где допускается движение под присмотром родителей. В чем же заключается присмотр родителей? Вот как раз вчера на родительском собрании в одной из начальных школ города Бреста услышал вот мнение сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, естественно, обусловленное практикой. Вот присмотр родителей — это не где-то иногда раз в пару минут с балкона или там с окна, а непосредственное нахождение рядом с ребенком. Для движения на средстве персональной мобильности и велосипеде в приоритете всегда должна быть велосипедная дорожка. При ее отсутствии это у нас тротуар или пешеходная дорожка, где скорость не должна превышать 10 км в час. Напоминаю, что скорость 25 км в час нас касается только велодорожек, а в остальных местах 10 км в час. И даже при движении в установленных местах важно не создавать помех для пешеходов. Опять же, свидетелем чего мы часто с вами можем стать, наблюдая то, как у нас передвигаются на тротуарах и обочинах. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу водителям средств персональной мобильности и велосипедистам в обязательном порядке необходимо спешиваться. Еще раз акцентирую внимание слушателей на вот это правило. Исключение составляют лишь специально обозначенные, оборудованные для этого велопереезды, которые у нас обозначены дорожным знаком либо велосветофором. Движение пешком, оно гарантирует, что водители успеют вовремя заметить человека и остановить автомобиль. Кроме того, очень актуально для детей, даже в городе Бресте, это то правило, что на средства персональной мобильности строго-настрого запрещено перевозить пассажиров. Также запрещено передвигаться, не держась за руль или пользоваться во время движения смартфонами.
1: Да, а вот какие рекомендации для водителей в контексте безопасности детей существуют у госавтоинспекции?
2: Говоря о данном вопросе, водителям транспортных средств необходимо всего лишь напомнить о том, что необходимо проявлять предельную настороженность при проезде участков дорог вблизи учреждений образования, каких-то спортивных площадок и, соответственно, в жилых зонах. Потому что мы говорим о том, что в жилых зонах у нас скорость ограничена в 20 км в час, но мы сами понимаем, что в некоторых случаях даже 20 км в час – это довольно быстро. Заблаговременное снижение скорости перед пешеходным переходом, оно дает тот самый запас времени, который позволяет водителю вовремя среагировать и предотвратить наезд или столкновение. Напоминаю, что при перевозке юных пассажиров использование детских удерживающих устройств, которые должны соответствовать правилам дорожного движения, соответствовать росту и весу ребенка, в обязательном порядке необходимо обеспечивать правильную фиксацию ребенка в данных устройствах, потому что неправильная фиксация ребенка, она напрочь получается минимизирует ту безопасность, которая предусмотрена конструкцией этого устройства. То есть не так прикрепили устройство, либо ремни слишком расслабленные, либо слишком натяженные. Это влечет за собой определенные последствия как для здоровья ребенка, так и, собственно, влияет на его вообще травмирование. То есть ребенок может выскочить из этого кресла или бустер, либо сам бустер вместе с ребенком может в определенных ситуациях потерять равновесие в салоне и свое местоположение. Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения, опять же, вот в конце подытоживая, хотелось бы сказать, что это наша общая задача. Это задача и родителей, и школы, и сотрудников госавтоинспекции, и просто молодых и в активном расцвете сил, так скажем, людей. Потому что мы несем ответственность и за старшее поколение, и в равных степени, и за младшее. Это наше будущее. И здесь важно помнить про личную дисциплину каждого человека. Потому что именно дисциплина каждого и взаимоуважение на дороге вкупе со строгим соблюдением правил дорожного движения помогут уберечь наших детей от беды.
1: Да, спасибо большое. Надеюсь, наш сегодняшний разговор сделает наши дороги хоть чуть-чуть, но все-таки безопаснее. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии был начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Роман Волчек. Это была рубрика «Слово эксперту». Берегите себя и своих близких.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Более 80% белорусов ощущают себя гражданами Беларуси, суверенной и независимой страны. Об этом заявил директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики, передает Белта. Вопрос звучал так. Люди по-разному думают о себе и о своем отношении к стране и миру. Кем вы ощущаете себя в первую очередь? 81,7% опрошенных ответили, что ощущают себя гражданами Беларуси, 11,8% жителями своего города, села, поселка, 4,1% гражданами мира, 1,2% жителями СНГ, 0,9% европейцами, 0,3% не дали ответа. Более 80% белорусов выбрали вариант ответа, что они ощущают себя прежде всего гражданами Беларуси, суверенной, независимой, свободной, демократичной страны. Это символично накануне празднования Дня народного единства. Такая самоидентификация говорит о том, что перспективные планы, которые мы намечаем, могут быть успешно реализованы, сказал Николай Мыслевец. События октября 1939 года имеют ключевое значение для истории страны. Был положен конец разобщению белорусского народа. В каких условиях жили люди на территории современной Брестской области в польский период, рассказали в Брестском областном краеведческом музее. Польские специалисты рассматривали территорию Западной Беларуси как аграрно-сырьевой придаток. Промышленность практически не развивалась. Исключение составляла лесообрабатывающая промышленность. Отрасли, которые не работали на экспорт, находились в глубоком кризисе. Многие предприятия были разорены, безработица увеличилась, положение рабочих было крайне тяжелым с учетом снижения заработной платы, отметили в музее. В Березе в эти дни проходят мероприятия ко Дню народного единства. В частности, Брестский областной краеведческий музей представил передвижную выставку «Один народ, одна история». Экспозиция состоит из 12 разделов и охватывает события 1921-39 годов на территории Брест. Области.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области зафиксирован рост случаев бешенства среди животных. Наибольшее количество случаев выявлено в Брестском и Малорицком районах. При этом поведение зараженных животных изменилось. Они не всегда проявляют агрессию. Наоборот, подходят к людям, заходят во дворы и на дачные участки. О том, что делать, если контакт с зараженным животным произошел, рассказал заместитель главного государственного санитарного врача города Бреста и Брестского района Геннадий Радченко.
3: В максимально короткие сроки провести первичную обработку раны, тщательно промыть раневую поверхность не менее 15 минут под проточной водой с мягким мылом, наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться к врачу, в организацию здравоохранения по месту жительства в часы работы или в травматологический пункт, который работает круглосуточно. Врач назначит лечение, курс антирабической вакцинации. Противопоказаний к назначению антирабической вакцины нет. Животное по возможности необходимо изолировать и обратиться к специалистам ветеринарной службы для осмотра животного и организации наблюдения за ним. Срок наблюдения составляет 10 дней с момента контакта. От этого зависит курс прививок. Прививочный курс с учетом результата ветеринарного наблюдения за животным может быть сокращен по решению врача, если животное по окончанию периода наблюдения осталось здоровым. Кроме того, важно помнить, что наблюдение за животным не заменяет проведение антирабической вакцинации.
1: Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. И последнее. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14, днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

0: Брест. Там, где вы живете.
1: Жил ты, поживал, и, знаешь, дорогой мой друг, где-то там в Могилеве жил себе, не тужил.
2: Ой,
1: и
2: да.
1: Однажды, проснувшись, да. Загадал. Ох, хотел бы я когда-нибудь на радио Брест, а? Поработать бы, а? Друзья мои, хотел бы. А я же всегда говорю, слушай, со Вселенной и со своими желаниями нужно быть очень аккуратным, потому что Вселенная слышит наши желания. Вот Романенко загадал и получай. Сегодня ты здесь на радио Брест, а я вместе с тобой. И вообще мы сегодня, знаешь, перевертыш, день перевертыш, в хорошем смысле этого слова. Обычно наши радиослушатели слушают нас в утреннем шоу «Самое доброе утро».
2: Так, все верно.
1: А сегодня мы с тобой работаем здесь в рамках вечернего шоу. Алексей Лихович где-то здесь подтанцовывает. Он же актер профессиональный, понимаешь?
2: Ну, любо-дорого смотрите, я хочу тебе сказать, на нашего коллегу.
1: Когда наступает день рождения, все должно быть необычно.
2: Абсолютно, абсолютно с тобой согласен. И просто необычно. Ты знаешь, что я все-таки провожу параллель между чем? То есть мы просыпаемся вместе с нашими радиослушателями, и одновременно с нами встает солнце. Сейчас, ну, по прошествию времени, лето прошло, наступила осень, солнышко стало садиться все раньше и раньше, и мы, собственно, вместе с солнцем начинаем, как бы, наверное, вот попробуй споймать мою мысль, светить еще ярче, друзья. День-то продолжается, праздник продолжается, 23 года в эфире продолжаются в компании утренне-вечернего шоу вместе с Юлей Баско и Владом Романенко.
1: Друзья мои, ну что, всем привет-привет. Мы, как обещали, появились здесь, Юля Баско, Влад Романенко, для того, чтобы совершить сегодня все возможное, все приятное и все даже невозможное. Ведь сегодня, ты знаешь, мы сделаем людей еще чуточку счастливее, чем 23 года назад. А ведь 23 года назад мы сказали: «Радио Брест в эфире. Здравствуйте». Друзья мои, и по истечении 23 лет мы решили, что мы отлично выглядим. Мы в отличнейшей форме. И все-таки пришло время встретиться лично. А когда, если не в молодости, правда? Именно по этому поводу, друзья, конечно, мы будем ждать с нетерпением встречи завтра в центре Бреста для того, чтобы, знаете ли, завтра, в День народного единства, отметить день рождения Радио Брест второй день подряд. А почему? Можем себе это позволить и доказать на деле, что Радио Брест объединяет.
2: Слушайте, ну это прям полноценная свадьба какая-то, второй день гуляем. А вот знаете-то что, друзья, на свадьбе что принято? Не просто дарить подарки. И, конечно же, подарки вручать. Мы как такие, знаете, вот молодожены с таким затертым опытом 23-летним готовы также принимать подарки в виде ваших сообщений. Ты знаешь, вот мне пришла мысль, мы, наверное, как-то ее с тобой обсуждали на досуге. Вот, вот помните ли вы свои 23 года, друзья? Вот действительно, а что там было? Вот что в те самые 23 года случилось у вас? Напишите. Пишите, нам интересно послушать студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375 код 33-399-0011.
1: Романенко, послушай, ведь я этот вопрос задам и тебе. Так что, зная твою плохую память, ты, пожалуйста, уже вспоминай. А к твоему вопросу такого формата я тоже очень даже готова.
2: Легко.
1: Но сегодня, ты знаешь, я хотела бы задать вопрос Сергею Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, который на протяжении многих-многих лет шагает, ездит, топает, слушает, просыпается, наверное, и засыпает с любимой радиостанцией, и мы несказанно рады таким преданным радиослушателям. И Сергей, несмотря на то, что у нас сегодня день рождения, просто не покидает свой пост. Он нам сообщает важную информацию. Посмотри.
2: Так, итак, с огромным удовольствием посмотрю информацию. Так, есть, вижу. А, с днем рождения, это вот эта информация, да?
1: Выше, Романенко, светофор
2: еще
1: не работает.
2: Да, светофор не работает, друзья. Да, да, светофор, часть светофора дублера с правой стороны на перекрестке 28 июля. Луцкая. Как поворачивать с Луцкой на 28 июля в сторону старого города. Будьте внимательны.
1: А еще Каменецкое кольцо, съезд Стряпцева, ДТП, приличная пробка образовалась. Друзья мои, а вы знаете, чем полезным можно заняться, стоя в пробке? Конечно же, слушать любимую радиостанцию. Тем более мы сегодня отмечаем день рождения. И что мы делаем? Конечно же, ждем сообщений с поздравлением. Вы это можете делать как? Посредством студийного вайбера. 33 код 399-0011. А еще вы можете это сделать посредством нашего инстаграм. Радио нижнее подчеркивание Брест.
2: Да, я вот думал, ты на этом логическую точку поставишь.
1: Романенко, ага. Я жду, что ты скажешь, что у нас сюрприз сегодня
2: сюрприз.
1: Для наших радиослушателей.
2: У нас
1: день рождения, подарки нашим любимым людям.
2: Да, продолжать, конечно. У нас. А подарок-то у нас какой? Я вам хочу сказать. У нас три подарка, правильно ведь, Юль? Это у нас наушники, если я прав. Нет, я не прав. Да, у нас Яндекс.Колонка, друзья. Я вот сейчас посмотрел в искренне недоумевающие глаза своей коллеги Юли Майской и вспомнил, что Яндекс.Станция.
1: Слушай, я подумала, нет ничего страшнее коллеги запугивающей женщины. Это я. Посмотрела, и ты все забыл, понимаешь? Романенко, ты все правильно говорил. Мы разыгрываем сегодня беспроводные наушники и 8 порций мороженого в одни руки для одного радиослушателя. А вот для всех мы разыгрываем сегодня, друзья мои, умную колонку с Алисой. И абсолютно у каждого из вас есть возможность стать ее обладателем. Достойный возраст, 23 года рождения, да, радиостанции «Радио Брест», достойный подарок, мне кажется. Что для этого сделать? Для участия нужно зайти к нам в Инстаграм @radio_Брест, подписаться на нас, в обязательном порядке, отметить друга в обязательном порядке. И, конечно, под постом, который у нас висит закрепленный, с днем рождения, там увидите на нашей странице, написать нам поздравление. А мы с помощью рандомайзера в следующем часе определим победителя.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В кино с 3 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
2: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
2: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
5: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: А как вы живете? Как вам живется там в Бресте, если вдруг кто-то спросит нас, например, живя абсолютно в другой стране, а может быть на другом континенте? Слушай, а я вот подумала, с помощью онлайн-вещания нас могут слушать на другом континенте, а?
2: Слушай, мне кажется, что могут. Да не просто могут, мне кажется, делают, но стесняются об этом сказать. Да? А мы вот хотим вытянуть вас, друзья мои. Вот сколько можно стесняться, вот сколько можно сидеть, знаешь, послушивать нас, заниматься своими делами. Надо выходить на свет. Вот видите яркое солнышко, которое еще светит за нашим брестскими ох. А, подожди, если они там на другом континенте живут, как они могут видеть яркое солнце у нас в Бресте?
1: А у них в глазах боится. У них в одном глазу свет, в другом тьма. Надо как-то посветить.
2: Ты понимаешь?
1: Ой, друзья мои, на самом-то деле, где бы вы ни находились, помните о том, что мы, команда Радио Брест, трудимся здесь, не покладая рук, с каким настроением, с отличным, как с радостью, когда, да, каждый будний день, и выходные в том числе, для того, чтобы вам, друзья мои, пелось, елось, плясалось, и всегда было хорошо. Если вы сейчас в нашей компании 17 часов 26 минут отправляетесь по дороге домой, например, Алексей Лихович, привет, тогда, друзья, мы сегодня рады достойно заменить нашего Лешу и оказаться здесь в эфире. Слушай, это впервые у нас с тобой так, когда утренники Юльмайская и Влад Романенко попадают в вечерний эфир. И, собственно, сейчас нас слушают те, кто с нами обычно добирается до работы, а сейчас те, кто возвращается. Класс!
2: Ого, у людей, наверное, знаешь, как-то... Вот утро, да, и оно продолжается, и вечером они вот до сих пор думают, слушайте, а может быть утро и не начиналось вовсе, а может сейчас уже утро следующего дня? Нет, друзья, вы наверняка заработались, и если вы заработались окончательно, то вот вам спасательный сигнал в виде нас, в виде нашей композиции, ну и, конечно же, розыгрыша, который обязательно, главного розыгрыша, который состоится, и итоги мы подведем в конце следующего часа, и кто-то из вас действительно при помощи рандомайзера сможет получить прекрасный Яндекс.Колонку.
1: Ну, во-первых, друзья мои, у нас сегодня день рождения радиостанции «Радио Брест», самой позитивной радиостанции страны, исполняется сегодня 23 года. Это означает, что мы полны сил, в самом расцвете, в общем-то, и готовы радовать вас, продолжать это делать еще много-много лет. Второе, вы, конечно же, можете нас поздравлять, мы будем обязательно зачитывать сообщения, и мы сделаем это. Влад, нам нужно зайти в Инстаграм.
2: Да.
1: Вам тоже, наши уважаемые радиослушатели, радио нижнее подчеркивание «Брест», заходите туда, пишите под нашим постом, который закреплен у нас на стене, поздравления с днем рождения. Обязательно заходим, обязательно зачитываем. И, конечно же, друзья мои, возможность у каждого из вас, кто сегодня поздравляет нас с днем рождения в Инстаграм, под нашим поздравительным постом, есть возможность выиграть и стать победителем и обладателем умной колонки с Алисой. Я, собственно, тоже могу сказать, как она, смотри. А подожди, а что сказать? А, ну вот, вот это вот. Али... Не, подожди. Не, подожди, подожди, Романенко. Подожди.
2: Серьезное лицо.
1: Ты меня сбиваешь просто сейчас. Включаю Радио Брест. Нормально?
2: Нет? Слушай, ну вообще тебе нужно потренироваться, Майска. Много, долго и упорно.
1: Ну да, кто-то тренируется на кошках, чего категорически делать нельзя. А я буду с помощью скороговорок, темпоритма и так далее.
2: Знаешь, на самом деле очень хорошо, очень. Это все-таки, знаешь, вот скромничаю. Вот поскромничал я очень сильно, потому что можно гордиться нашей брестской Алисой. Вот, ты знаешь, а вот тебя не обижает, когда тебя называют наша брестская Алиса?
1: Слушай, меня вообще не обижает это на самом деле. Я даже этим где-то горжусь, таким сходством, потому что, конечно, у умной колонки Алисы очень даже уникальный голос. Но я получала несколько комплиментов относительно того, что «Ой, у вас голос, Юля, как у Алисы! Ой, вы... А мне нужно когда-нибудь, знаешь, вот это вот... А я и есть Алиса!» И так далее. Друзья мои, ну если вам Юля Майская-Алиса не подойдет, так, тогда вам однозначно подойдет умная, оригинальная колонка с Алисой, голосовой помощник. А, кстати, нас в Алисе можно слушать без платной подписки. Просто ей скажите: «Алиса, включи Радио Брест, и будете слушать наш праздничный эфир вот прямо сейчас». В общем, Романенко, сама себя перебила, не договорила. Это совсем не означает, что ты мне здесь не нужен. Я просто договорю. Пожалуйста.
2: Я уступаю парское место.
1: Романенко, смотри, значит, мы сказали о том, что выиграть колонку можно. Мы сказали о том, что нужно зайти в Инстаграм, подписаться на нас, отметить друга и написать комментарий в виде поздравления. Вот таким образом у вас есть возможность принять участие в нашем розыгрыше.
2: Ну, послушай, можно даже, по сути, не отмечать друга, можно оставить комментарий поздравительный. Ну, в общем-то, как вам удобно. удобно.
1: День рождения – это когда много друзей.
2: Согласен, ладно.
1: Да, отмечайте обязательно друга, друзей. Романенко, вот у тебя есть друзья?
2: У меня?
1: Да.
2: Да, у меня много друзей.
1: Да?
2: Да.
1: Почему я тебе не верю? Мне кажется, я у тебя один друг, и больше не дал.
2: Потому что они все выдуманные, майские.
1: Друзья, мы готовы зачитывать уже в следующем выходе сообщения. И знаете, именно там, после блока прогноза погоды, обязательно разыграем, точнее, придумаем для вас задание, обязательно зададим, потому что до окончания этого часа разыграем беспроводные наушники и 8 порций мороженого.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Бреста Блокгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 9 до 14, а днем от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах ночью 9,11, днем 16,18. В Пинске ночью 12,14, а днем 18,20. В Бресте ночью 12,14, а днем 16-18 градусов.
6: Реклама.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
10: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
11: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
12: Кофе купил.
13: Вернулась.
12: Билеты в кино.
13: Вернулась.
12: Поужинали.
13: И это вернулось.
12: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: А мы, друзья, живем, знаете как, дружно, классно. И если вы хотите посмотреть, тогда обязательно приезжайте в Брест. Любимый Брест. Очень радушный город, чистый, уютный, невероятный. Здесь можно построить карьеру, здесь можно создать семью. А самое главное, здесь можно каждый день, просыпаясь ранним утром, доезжать до работы и вместе с тем на работе, возвращаясь даже потом домой, слушать любимую радиостанцию. Если вы только думаете о переезде в город Брест, дорогие друзья, такая заманушка от Юли Майской, тогда пока слушайте нас онлайн. Радиобрест.фм.бай. Заходите на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас там, где тянет интернет.
2: Это очень важно.
1: Но мне кажется, это очень жизненно.
2: Это усилие жизненно, конечно.
1: Друзья мои, сегодня для нас особенно важно, чтобы интернет работал без перебоя, потому что, друзья мои, такое количество сообщений поздравительных, которые мы от вас получаем сейчас, заставляет меня трепетно и нежно нервничать, переживать и радоваться от большой своей родиной души. Вот мне в самое сердце, понимаешь, у меня вот даже слезки на глазах появляются, того, что вот так вот.
2: А вот вы знаете, вот нисколько не лжет Юлия Майская, потому что всегда честна в эфире перед вами и перед нашими радиослушателями. Есть сообщения, и мы действительно готовы их зачитать, хотя бы парочку, чтобы вы понимали, вот какое резонансное событие мы вызвали, наша команда «Радио Брест», сегодняшним праздником. Вот действительно, с днем рождения, любимое родное «Радио Брест». Желаем вам продолжать радовать своих радиослушателей своим задором, общением, позитивом и подарками. Пусть сетка радиовещания увеличивается и добавляется все новые и новые радиослушатели. Спасибо, что вы есть. Это абонент, нет, не абонент, это никнейм Савчук 2094. Не знаю, как вас зовут, даже не поленюсь, перейду, посмотрю, чтобы назвать вас по имени. Это Тамара, наша тоже постоянная радиослушательница. Спасибо большое за то, что вы рядом.
1: А, послушай, тут еще появился, конечно же, Сергей в таком фигбре со своим поздравлением, и нам очень приятно. Он пишет: уважаемые работники радио, как офицер. Специально послушайте. Сегодня мы желаем поздравить вас с вашим профессиональным праздником Днем Радио. Вы дарите нам радость на протяжении всего дня, несмотря на то, что это для вас огромный труд. Спасибо вам за то, что, несмотря на усталость и житейские тяготы, вы продолжаете лучиться позитивом и искриться неподдельным оптимизмом, заряжая нас своим жизнелюбием. Как же приятно читать эти слова. Сергей, огромное спасибо от души, правда.
2: Да, действительно, сообщения не заканчиваются и становятся все больше и больше, и они действительно пополняют нашу сетку, не сетку интернет-вещаний, и нашу сетку Инстаграма с огромным удовольствием. Вот, пожалуйста, рандомное сообщение. Прекрасная Мария поздравляет с днем рождения. Спасибо за ваш ежедневный труд, вашу работу, информацию и настроение. Ну, прекрасно же.
1: Романенко, да, прекрасно. Скажи, вот, а у тебя телефон работает?
2: Телефон работает.
1: У тебя работает. Ага. Послушай, а ты возьми сейчас и включи камеру. А знаешь почему? И поснимай меня. А знаешь почему? Потому что мы обязательно сейчас скажем огромное спасибо. Спасибо нашим коллегам, которые нас поздравили непосредственно здесь, в Инстаграм, под нашим постом, да, и нам так приятно, дорогие коллеги. И мы прямо здесь, в студии прямого эфира, зачитываем поздравления на весь Первый регион от вас. Итак, наши коллеги Радио Витебск присоединяются к поздравлениям и пишут: «Радио Брест, с праздником! Ура! Пусть энергия, помноженная на креатив, приносит радость всем огромное. Коллеги, спасибо большое, ценим, любим, уважаем, приезжайте в гости». А еще Радим Могилев тоже тут, смотри, пишут: «Коллеги, дорогой Радио Брест, с праздником! Будьте на одной волне со своими слушателями». Мы хотим быть на одной волне со своими слушателями, со своими коллегами, друзья мои, дарить вам оптимизм, настроение и любовь к радио, потому что радио объединяет.
0: Слушай наших.

0: мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи. Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: Итак, друзья мои, всем привет-привет. Это мы здесь появляемся. Юль Майская и Влад Романенко. Нет, вы абсолютно ничего не перепутали. Правда, Романенко?
1: Появляемся и не меняемся.
0: Да.
1: Вот так.
0: Сейчас человек едет за рулем и слышит нас с тобой в эфире и думает: о, а что, утро наступило? Подождите, а вечер?
1: О, ожили. А, нет, все те же. Понятно.
0: А где был ветер? Все те же на манеже.
1: Это
0: про то, что мы разыгрываем здесь в прямом эфире билеты в цирк, друзья мои. И сегодня мы разыгрываем для вас беспроводные колонки. Колонки, господи. Наушники, друзья.
1: Все правильно.
0: И колонку одну, самую умную, та, которая с Алисой, друзья мои. Но здесь мы появились в окончании часа для того, чтобы анонсировать розыгрыш беспроводных наушников. А сейчас мы хотели бы задать каждому из вас вопрос, друзья мои, да?
1: Да.
0: А итоги подвести нашего розыгрыша уже в следующем часе.
1: Да, и вы знаете, вот действительно, да, действительно зададим вопрос, и перед этим, да, конечно, Юля.
0: Зададим вопрос, у меня готов вопрос, Романенко. К тебе.
1: Давай.
0: Романенко, скажи, пожалуйста.
1: Говорю.
0: Ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать на радио? А думал ли ты, что тебе не место на радио? Возможно, когда пришел работать на радио?
1: А мысли такие появлялись, конечно. Ну, всего через тернии звезды, Майская, как и всегда, как и все люди. Если вам кажется, что у вас что-то не получается, то, значит, вы идете по верному направлению. Вот так что, знаешь, было упиралось у стену, но эту стену пробили, и вот я здесь. Это правда?
0: Романенко, с днем рождения, радио.
1: Спасибо. Прошиб головой, уже 23 года.
0: 23 года сегодня исполняется нашей радиостанции. С днем рождения нас!
1: С днем рождения нас!
0: С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения нас! А сейчас, внимание, вопрос. Друзья мои, вопрос оглашаем. Итоги розыгрыша подведем в начале следующего часа. А вы пока пишите. Активен студийный вайбер

0: 33-код-39-9-0-0-11. Вот туда собираем ваши правильные ответы. А все вы знаете, что Радио Брест начало официальное FM-вещание 16 сентября 2003 года на частоте 104.8 FM. Это не секрет, став первой FM-станцией Брестской области. А вот расскажите нам, пожалуйста, первое тестовое включение радиостанции произошло на ВОКВ-диапазоне. Расскажите, на какой частоте? Нам нужны цифры. И мы ждем ваши правильные ответы. 33-код-39-9-0-0-11.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
1: День народного единства.
2: В Березе сегодня проходит мероприятие, посвященное Дню народного единства с участием патриотических сил Республики Беларусь. В городе встретились участники автопробегов из Минска и Бреста. Сегодня они проведут митинг у мемориала узникам концлагеря «Береза Картузская». В программе мероприятия «Литературная площадка. Память, которую нельзя разделить», пленэр художников, образовательно-исторический молодежный квиз. Презентована книжная выставка «Белорусский путь и единство судьбы». Тематическая выставка «Один народ, одна история». В Березе сегодня в рамках мероприятия ко Дню народного единства организовали региональный научно-методический семинар «Актуальные вопросы истории Западной Беларуси в преподавании отечественной истории» для представителей учреждения образования Брестской области, передает Белта. В семинаре приняли участие около 70 учителей истории. Декан исторического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина Александр Савич отметил, что обсуждаемая тематика имеет особое значение для формирования исторической памяти молодежи. Семинар подготовлен сотрудниками исторического факультета и направлен на обсуждение действительно актуальных вопросов прошлого, первой половины 20 века и истории Западной Беларуси. Концлагерь «Береза Картузская» перенимал опыт нацистских концлагерей. Об этом рассказал заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович в проекте «Белта. Страна говорит». Как донести до молодежи, что суверенитет и единство защищает от трагедии разделения народа в будущем? На мой взгляд, важно работать с молодежью на практике. Их нужно вовлекать в это, затрагивая эмоциональную сферу наших детей. Здесь мы говорим, например, о посещении мест, где происходило уничтожение населения. Вспоминаем концлагерь «Береза Картузская», который, кстати, перенимал опыт нацистских концлагерей. Тюремщики из «Березы Картузской» ездили стажироваться. Об этом в Польше сейчас не хотят вспоминать, но мы помним, что это было. Поэтому посещение памятных мест и празднование совместных мероприятий, в том числе Дня народного единства, играют важную роль в этом процессе, отметил Вячеслав Данилович. В Березе постоянная музейная экспозиция о концентрационном лагере «Береза Картузская» не оставляет равнодушным ни одного посетителя, а многие приезжают сюда в преддверии 17 сентября. Лагерь «Береза Картузская» действовал больше 5 лет. Его узниками были люди, которые выражали свое несогласие с польской властью. Лагерь прекратил существование 17 сентября 1939 года. Он размещался в зданиях красных казарм. В одном из них открыли постоянную музейную экспозицию. Посетители могут побывать в 3 залах и узнать, через какой ужас, унижение и боль прошли заключенные. Экспозиция показывает историю концлагеря и знакомит с судьбами узников.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Барановичский район с рабочим визитом сегодня посетил помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Цель визита – ознакомление с состоянием животноводческой сферы, а также с ходом осенних сельскохозяйственных работ в организациях агропромышленного комплекса Барановичского района. В жатве этого года в Брестской области участвовали 27 женщин. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виталий Рудь. В Брестской области завершили уборку зерновых, крупяных. Буквально сегодня завершаем уборку рапса. Результат, в принципе, достойный, на который мы надеялись и к которому стремились, сказал Виталий Рудь. По его словам, в Брестском регионе в жатве были задействованы более 6000 человек. И молодежь участвовала в уборочной кампании. Более 170 водителей, 111 молодежных экипажей комбайнов. Важно, что в год белорусской женщины 27 женщин участвовали в уборочной кампании, отметил Виталий Рудь. В «Березе» провели сегодня интерактивный квест «Код единства», передает Белта. На молодежные креативные площадки «Поток» собрались школьники, учащиеся колледжей. Команды по 5-7 человек выполняли задания, требующие знаний, смекалки, командной работы и ловкости. Квест включал 6 тематических станций, которые раскрывают историю нашей страны, историю Дня народного единства, культурные особенности Беларуси, поделилась первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович. В мероприятии мероприятии приняли участие около 30 команд. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Друзья мои, а мы живем здесь, продолжаем это делать. 18 часов и 9 минут. Всем привет! И я бы вроде должна была, да, так немножко сорваться со своих уст и сказать «самое доброе утро». Но так мы скажем вам завтра, друзья мои. А пока самый добрый вечер в кругу самых классных, преданных, невероятных, талантливых, умных, грамотных, веселых и просто незаменимых радиослушателей.
2: Ты
1: как здорово,
2: смотри,
1: что вы сегодня с нами.
3: Сегодня собрались.
2: Сегодня и так далее. Собрались. Слушай, вот ты говоришь. Я понимаю, что мы уже у человека начинаем забирать хлеб. Алексей Лихович, прости нас, пожалуйста. Самый добрый вечер может быть только в том случае, если в эфире сидит Алексей Лихович. Тогда это вечернее шоу «По дороге домой». Но сегодня, вот в качестве исключения, мы... Да взяли наглым образом. Что там, говорит, вот забрали и все.
1: Неправда, Романенко, это неправда. Мы же с тобой какую философию вообще несем в массы? Мы честные с тобой радиоведущие. До последней точки абсолютно. И гордимся этим на самом деле. И вместе с всем нам, правда, всегда говорить легко, потому что мы никогда не врем. Это первое. Второе. Алексей Лихович, такой же талантливый, как и вы, наши уважаемые радиослушатели, он, помимо того, что говорит микрофон, он еще невероятно играет на сцене Брестского академического театра драмы. «Белая вежа», Романенко, продолжается?
2: Продолжается, конечно.
1: И Романенко, в общем-то, ты не там, а Лихович туда попал.
2: Слушай, я бы сказал сейчас одну шутку, но боюсь, что ты обидишься. Не буду. Да, денежка за рекламу капнула в нагрудный кармашек Юлии Майской. Но это все неправда. Нет, это неправда. Это на самом деле я опровергаю это до 1000%. Почему? Потому что мы действительно любим наших коллег. Мы обожаем Алексея Лиховича, мы обожаем Женю Филиновича, который сейчас тоже, я надеюсь, слушает нас в прямом эфире. Вот где-то Женька находится. Огромный привет и тебе в том числе. Вот.
1: А еще хочется, ты знаешь, личный огромный привет передать молодой красивой девушке, которая сидит рядом с тобой. Друзья мои, и мы вам приоткроем маленькую завесу тайн. Вот сегодня огромное количество у нас подарков в виде ваших поздравлений, ваших сообщений, которые летят к нам сюда и в наш Инстаграм, и сюда в чат Вайбера, студийный без остановки. И это для нас подарок. А ведь у нас для вас, уважаемые люди, тоже есть подарок. У нас сидит невероятно красивая, скромная Машенька, фамилия ее Кочеловская. И вы ее, между прочим, смогли уже наблюдать в наших социальных сетях. Это она, да, красавица, умница, комсомолка и так далее, и так далее. И совсем скоро она появится здесь, в прямом эфире, друзья мои. Новый голос на Радио Брест – это и будет нашим подарком для вас, наши уважаемые радиослушатели.
2: Но вот интригу уже как бы не то что повесили, мы, наверное, все-таки взяли и стянули ее с нашего прекрасного родийного места.
1: Я так хотела это сделать в день рождения. Я интригу стянула.
2: Ну все уже некуда деваться, действительно. Мы это сделали, поэтому я уже вижу эти... горящие глаза, которые направлены вот в данном случае, кстати говоря, на нашу страницу Инстаграм, друзья мои. Напоминаю, чтобы вы туда переходили, вы оставляли комментарии, поздравляли нас, потому что в конце этого часа мы будем подводить итоги при помощи рандомайзера.
1: Да, друзья, оставляйте сообщения, мы обязательно их будем зачитывать. И, например, послушай, я вот открыла сейчас наш Инстаграм, захожу на нашу страницу, и вот куда-то все убежало почему-то, но я хочу обратно вот туда попасть каким-то образом для того, чтобы зачитать сообщения. Нас поздравляют разные люди. Наши коллеги, Радио Брест, Радио Могилев. Ребят, спасибо огромное, очень приятно. Здесь появилась и Ангелина Пипер, наша брестская артистка. Классная девушка, которая очень часто бывает у нас здесь, на интервью на Радио Брест. И смотри, что она пишет. С днем рождения, любимое радио! Желаю много вдохновения, ярких проектов и много-много слушателей. Спасибо вам за поддержку моего творчества. А мы всегда рады поддержать талантливых людей. Особенно
2: слушай,
1: тех, кто представляет первый регион во всем мире.
2: Да, да, это действительно. А сколько нам много талантливых и нераскрытых харизматичных людей находится за аватарками наших уважаемых радиослушателей, поэтому вот не будете писать о том, кто вы, что вы и где вы. Быть может, вы обладаете каким-то исключительным талантом, и мы о нем не знаем. И, слушайте, с огромным удовольствием хотелось бы поговорить об этом.
1: Я знаю исключительный талант наших радиослушателей. Когда мы что-то разыгрываем, у них просыпается талант скорость и точность. Друзья мои, ну что я могу сказать? Мы обещали и выполняем свое обещание. обещание. Говорили о том, что в начале этого часа мы будем подводить итоги розыгрыша, потому что на кону для вас у нас, что правильно, беспроводные наушники с нашим логотипом
2: так
1: «Радио Брест»
2: точно.
1: И 8 пачек мороженого. Я напомню, какой вопрос мы задавали так. для вас. Мы-то знаем уже, кто победил, и мы видим ваши сообщения. Всем огромное спасибо за участие. Ну, победитель сегодня у нас один, пока вот на данный момент. Сегодня интересовались, друзья мои, значит, первое тестовое включение радиостанции «Радио Брест» в УКВ диапазоне на какой частоте состоялось? Такой был вопрос, а ответ правильный – 69-68 МГц. Вот такой ответ. И кто же у нас победитель?
2: А я скажу, кто у нас победитель. Давай. Александр Седов, да, абонент с последними
1: и
2: цифрами 95-95.
1: И только ей... Ну все, я молчу.
2: Да, и тебя повело. О-о-о, да.
1: Саша, вас поздравляем от души. Кстати, Саша, напишите, а вы нас слушаете как давно? С какого года? Вот, например, Владимир Бурак, он нас слушает с 2007 года. А вы, Саша Седов, и снова седая ночь. С какого года нас слушаете-то?
2: Слушайте, ну, Юля, вот честно, вот просто заклинило тебя на Александре, но я думаю, ему даже и приятно в каком-то смысле. Поэтому, Саш, ну действительно, ждем. Найдите хоть минутку написать, вот с какого года, с какого периода слушаете нашу радиостанцию. Нам будет приятно.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
6: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдут главные деловые события региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка. Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте «Посмотри by Я бренд 5» и в Инстаграме. Touchlife.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: А у нас сегодня день рождения, а нам сегодня исполняется 23 года, не
2: да
1: стану
2: ладно.
1: Кричать я.
2: Ладно.
1: И сквозь года я тоже скажу, а нам сегодня 23 года. Слушай, а почему? Да потому что классный возраст 23, да?
2: Прекрасный возраст 23.
1: Опыт уже имеется, да? Ты молод, красив, такой холеный весь и так далее, да? Ставка на тебя есть.
2: Да, про меня уже закончили. Продолжим с тебя.
1: Слушай, я только что хотела сказать, не списали, и ты тут такой, продолжим себя. Слушай, а можно и в другом каком-то слове вообще?
2: Ладно, ладно, хорошо, скажу. Значит, красивая Феррари против, значит, подержанной Лады Калина. Вот теперь узнайте, кто из нас кто.
1: Слушай, и 100% ты люди Калине, Ладе потянутся, потому что запчасти легче купить,
2: конечно,
1: понимаешь?
2: А потому что доступнее.
1: 100%.
2: Да.
1: А что, а зачем?
2: Ближе к народу.
1: А зачем что-то придумывать то, чем потом сложно разбираться? Ну
2: согласен.
1: Вот кому это нужно? Всем, кто на Ладе катается, всем, кто обладатель ВАЗа, всем привет, дорогие друзья. Да, как бы вы сейчас не добирались до дома, 18 часов и 25 минут, с наушниками, просто в ушах, прогуливаясь по любимому Бресту, по первому региону, наслаждаясь невероятно теплой, крутейшей золотой осенью, либо в автомобилях, слушая любимую радиостанцию, либо, возможно, вы еще заседаете на работе, потому что накопилось, а нечего было, знаете ли, тянуть с понедельника, начиная, правда?
2: Да. Ну вот не надо, кстати, на меня смотреть в этот самый момент. Я знаю, о чем ты говоришь, Майская. Да, работа над ошибки сделана, безусловно. Делаете ли вы свои работы над ошибками, друзья? Хватает ли у вас на это время после работы? А я отвечу, не всегда. А вот не всегда, а потому что устаем. А потому что, друзья мои, все близится к уменьшению, значит, вот этого вот дневного солнечного дня. И вот мы все больше и больше начинаем уставать. Вот что в таком случае делать? Вот, а вот вдруг не помогают народные методы?
1: Вот я тебе скажу, что я не знаю, что делать, потому что я никогда не устаю. Знаешь почему? Потому что я начала пить магний. Теперь я не устаю.
2: Если хотя скажу, у нас есть эта подменная маска, такая же, вот такая, Ctrl-C, Ctrl-V. Вот одна выгорела, значит, потом ее вот вторую посадили, первая поспала, а вторая устала и посадили первую.
1: Слушай, а ведь, возможно, мы доживем до этого периода. Роботы, рыбы-роботы уже появляются даже и плавают так, их не отличить от настоящих, друзья мои. Но сегодня вообще, конечно, фаворит – это не робот-рыба, это Радио Брест. Правда?
2: О, да.
1: Мы зачитываем сообщение. Саша Седов все-таки настаивает, чтобы мы зачитали, а мы с удовольствием. Доброго дня, уже вечера. Любимое радио, хочется поздравить вас с днем рождения. Легких вам эфиров, высоких рейтингов, интересных гостей студии, благодарных слушателей, крутых ведущих. Я с вами на волне 104.8 FM с 2005 года где-то. О, Саша, так это и я. Все мы родом оттуда. Уже не помню точно. Значит, права категории Б получил в 2004-м и сразу с момента трудоустройства водителем в машине начал вас слушать. В общем, 2005-2006 год, точнее не скажу. Рад, что с вами. Спасибо вам, что вы с нами. Маршрут номер 6 слушает Радио Брест.
2: Слушай, Майская, это удивительно. Ты знаешь, вот на какую я мысль сейчас как-то подткнулся. Вот
1: так.
2: Сейчас спотыкаюсь. А вот в тот период, когда люди начинали слушать радиостанции, вот именно на тот период времени, какие они, во-первых, приобретали автомобили и вот на чем они ездили. Ты знаешь, что тоже очень интересно узнать. Вот такой период времени прошел немало. Между прочим, 20 лет.
1: Ответ будет вас, Нашинске, вас. Не задушишь, не убьешь.
2: Посмотри на вас. Вас хотят слышать.
1: Да. Да. Слушай, а нас можно слышать благодаря умной колонке с Алисой.
2: Ну? Это безусловно так, друзья. В конце этого часа мы будем подводить итоги, поэтому не забывайте. Заходите на нашу официальную страницу Instagram, подписывайтесь, отмечайте друзей в комментариях, поздравляйте нас, ну и, конечно же, участвуйте в розыгрыше.
1: Друзья мои, вообще, на самом деле, я сейчас Влада немножечко поправлю не в конце этого часа. После блока рекламы и погоды мы появимся в эфир, чтобы не откладывать на потом это самое приятное.
2: Прекрасно.
1: Мы действительно, среди вас, всех, кто участвовал сегодня в розыгрыше, это нужно было подписаться на нашу страницу «Радио Нижнее Подчеркивание Брест» в Инстаграм. Обязательно в ТикТок тоже, кстати, можно подписаться. Мы вас там тоже очень-очень ждем. Обязательно оставить комментарии, поздравления под нашим постом, который закреплен. Таким образом можно принять участие. Я еще просила друга отметить, а ты настаиваешь, что не особо-то и надо, да?
2: Да уже надо. Ладно, отмечайте. Лишний не бойся.
1: А кто-то не отметит, все равно абсолютно все, без исключения, будут участвовать в розыгрыше. В прямом эфире. В Инстаграм выходим в прямой эфир, ведем прямой эфир с помощью помощью рандомайзера определяем победителя. Все будет честно. И за всем этим можно следить в нашем Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Сейчас я буду петь «Возле дома твоего». «Возле дома твоего».
0: «Наши песни».

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 9 до 14 градусов, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18. В Пинске ночью 12-14, днем 18-20. В Бресте ночью 12-14. Днем 16-18 градусов.
5: Реклама.
6: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
8: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
9: Кофе купил.
10: Вернулась.
9: Билеты в кино.
10: Вернулась.
9: Поужинали.
10: И это вернулось.
9: Что у тебя постоянно возвращается?

0: круг 120. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Вот знаешь, Романенко, ты в эфире такой, в жизни такой. Вот как тебя сейчас наши подписчики увидели, ты понимаешь?
2: Так нисколько не меняешься, Майская. Да, вот, вот ты сейчас, ага, и да, и предоставляешь мне слово. Хорошо, я-то скажу, а я-то, между прочим, Майская, скажу. В общем-то, друзья мои, вот как и обещали...
1: А напоследок я скажу.
2: Не говори стоп, не так, говори хорошо. Эту точку. Троеточие, и мы действительно продолжаем, друзья. И как обещали, ну, наприконце этого часа обязательно подведем итоги. Напомним, что у вас еще есть возможность написать комментарий в виде поздравления, отметить своего друга, перейдя к нам на официальную страницу в Инстаграм, чтобы принять участие в розыгрыше. Что ж мы, Майская, разыграли? Играем-то, вспомни, наша брестская Алиса.
1: Я вот не понимаю, знаете, одну историю. Мы сейчас в прямом эфире в Инстаграм. Кстати, дорогие радиослушатели, если вы хотите посмотреть, как сейчас идет действительно живой эфир в Инстаграм, заходите, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Просто я не понимаю, знаете, чего? Человек, который держит телефон. Почему, когда я говорю, когда он говорит, снимают меня? Почему так происходит?
2: А потому что ты красивая.
1: А, я красивая.
2: Конечно.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Вот так вот неожиданно все делается, друзья мои. А не должно быть так. А вот не должно. На меня уже навели камеру, и вы думаете, что Романенко-то растерялся. Да ни капельки.
1: А давайте покажем Олю Фалееву, та, которая новости читает Бреста, да, в начале часа здесь. А это потрясающе красивый,
2: прекрасная, прекрасный коллега, да.
1: Человек, Ольга Фалеева. Да, Оля Фалеева.
2: Между прочим, а давай вот раскроем тайну небольшую. Оль, ну раскроем, правда. Вот человек, между прочим, уходит в отпуск. Я ей очень сильно завидую. Завидую я, вот признаюсь, это честно, не то я, по-белому, правда. Вот, поэтому... Олечка, пока ты еще не ушла в отпуск, ты знаешь что, отдохни за нас всех, пожалуйста.
1: А теперь, Фалеева, просто скажи, пожалуйста, на камеру вот что. Радио Брест в эфире. Нам 23 года. Прям для наших подписчиков в Инстаграм. Давай.
2: Вот.
1: Какая она красивая, да?
2: И живой-то голос.
1: Да, невероятно, невероятно. Дорогие друзья, ну что, мы здесь появились для чего? Если вы новичок, и в нашей компании только-только что действительно каким-то образом чудным оказались, знаете, мы вам рады. Мы вас, правда, очень-очень ждали. Мы здесь появились, друзья мои, я волнуюсь, на самом деле, по этому слову появились.
2: Зря?
1: Я сказала
2: абсолютно.
1: Раза четыре, правда? А все потому, что мы же прямо сейчас будем отыскивать кого верно, победителя. В свой день рождения мы нашим подписчикам, нашим радиослушателям дарим крутейшие подарки. И один из них — это, конечно же, умная колонка с Алисой. И именно сегодня кто-то из вас, кто поздравил нас в комментарии у нас в Инстаграм, станет ее обладателем.
2: Ну что, начнем?
1: Ой, Романенко, с помощью рандомайзера сегодня мы будем...
2: С помощью рандомайзера.
1: А, да-да-да, определять победителя. Друзья мои, именно поэтому мы вышли в прямой эфир, для того, чтобы вы видели, что, очевидно, все честно, и победит сегодня тот, кому улыбнется удача. Верю, что это будете именно вы.
2: Ну что ж, давайте начнем, друзья.
1: Давай.
2: Вот такая вот небольшая процедурка. Можно обратить внимание вот сюда, вот на наш вот этот рабочий экран. У нас открыт страница наша Инстаграм. Вот, пожалуйста, Радио Брест. Вы можете заходить подписываться, пока есть такая возможность. Даже если такой возможности нету, заходите, подписывайтесь. Вот публикация, под которой вы оставляете комментарии. Вот, пожалуйста, ваши комментарии. Они здесь имеются, их ровненько. Да, это у нас лайки 78. Хорошо, комментарии тоже есть. Делаем следующим образом нехитрая процедура. Копируем нашу ссылку. Отправляем ее в рандомайзер. Пожалуйста, вставляем вот сюда. Ссылочка есть. Итак, небольшая магия, друзья мои. 97 комментариев и 80 лайков под постом, что уже говорит о нашей маленькой победе. Ну что, на счет 3, давай, Майская, будем запускать?
1: Ну что, давай обратный отчет, друзья мои, с 23, 23, 22, 20, я шучу.
2: 20, да. 19, 18, 17, 17,
1: 17. Итак, Романенко, 3, 2, 1, поехали!
2: Итак, да, пока да, время да, идет, да, ждем, а это, между прочим, не быстро.
1: Романенко, пока это не быстро, ты знаешь, я зайду в наше...
2: Итак,
1: так, что?
2: Есть победитель, есть победитель. Ну, если я не ошибаюсь, значит, подписано так. Зенко, нижнее подчеркивание, Дарья. Дарья Зенко. Если я не ошибаюсь.
1: А почему ты так грустно вообще объявил победителя?
2: Дарья Зенко, победитель! Майска, давай вместе с тобой. Победитель
1: ура! Сегодняшнего розыгрыша в честь нашего дня рождения. А нам сегодня 23 года.
2: Ох,
1: мы
2: Зенко,
1: нашли
2: не про нас.
1: Обладателя сегодня и победителя.
2: В общем,
1: сегодня,
2: дорогая Дашенька, Дарья, поздравляем вас. Действительно, вы стали обладателем Яндекс.Колонки. И Конечно, слушайте, ждем от вас, в общем-то, ответного визита в качестве сообщения или поздравления нас, в том числе. Мы же, ну, не скромные.
1: Романенко, послушай, мы-то не скромные, но будь добр, отдари, пожалуйста, сообщение-то зачитай. Поздравления с днем рождения, радийщиков.
2: С огромнейшим удовольствием. А вот сейчас найдем.
1: Давай.
2: Да, легко. А может быть, и нелегко, между прочим. Вы знаешь, наверное, нет. Вот в таком вот формате, скорее всего, не получится. Да? Ну, нет, на самом-то деле очень видно, что Дарья старалась. Написано «С днем рождения!» И вот такие вот милые смайлики, это аплодисменты, это сердечки и вот такое вот большое красное сердце. Пожалуйста.
1: И много слов, которых ты
2: и
1: не
2: много
1: разбираешь.
2: Слов, которые я не разбираю.
1: Я тебя поняла. Романенко, ну что, можем сказать официально, что розыгрыш сегодня «Умной колонки» с Алисой состоялся. Мы безумно рады, правда, счастливы за Дарью. Дарья, кстати, обязательно нам напишите комментарий какой-то в Инстаграм. Может быть, вы смотрите нас сейчас в прямом эфире, слушаете нас в прямом эфире. А всем остальным хотим сказать, что 3, 2, 1.
2: С днем рождения, радио.
1: Ну почему синхрон? Это не про нас. Но мы же команда утреннего шоу.
2: Так,
1: почему?
2: Давай, собрались.
1: Романенко, 3, 2, 1. Спасибо.
2: Рождение,
1: ты специально, потому что снимает
2: еще
1: камера.
2: Еще раз, давай, все, третий раз на счастье.
1: Ну ты актер, я думал, только Лихович актер. 3, 2, 1.
2: Спасибо!
1: Всем без исключения, кто сегодня присоединился к празднованию дня рождения Радио Брест, нам исполняется 23 года. Мы молоды, красивы, и у нас еще на самом деле все впереди. И сюрпризы не заканчиваются на этом, потому что, друзья мои, именно завтра, 17 сентября, в центре Бреста на Советской ждем каждого из вас для того, чтобы отметить второй день подряд, день рождения Радио Брест в кругу классных людей и приятной компании вас, радиослушателя. Романенко, скажи что-нибудь напоследок?
2: Да скажу что-нибудь напоследок. Спасибо, друзья мои. Ну что, мы заканчиваем эфир, по всей видимости,
1: нет,
2: да?
1: Нет, Романенко.
2: А у нас еще есть один выход.
1: Конечно,
2: у нас есть
1: конечно.
2: Еще один шанс, друзья. Ладно, мы не заканчиваем эфир. У нас есть еще один выход, друзья мои. Вот что я хотел сказать. Ты знаешь, что я еще хотел сказать? Оказывается, она, наверное, не Зенко, а Зинько. Вот такое маленькое открытие для меня.
1: Ну, сказал бы после эфира. Зачем
2: сказал
1: эфир?
2: Бы после эфира.
1: Вообще непонятно. Романенко, я вот приоткрою завесу тайн. Завтра, когда мы будем встречаться лично с нашими друзьями, для того, чтобы второй день, как в деревне, знаешь, свадьбы отмечали, отметить свой день рождения, мы-то с тобой завтра будем петь. Романенко, ты песню выучил?
2: Я песню выучил.
1: Ну, сейчас
2: спаешь
1: мне.
2: Давай не будем.
1: Не.
2: Да,
1: будем?
2: Пожалуйста.
1: Будем?
2: Да нет.
3: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
3: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18.00 в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
3: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18.00 в центре Брест.

0: Реклама.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
3: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Ой, друзья мои, это невероятно был крутейший эфир. 18 часов и 56 минут, и мы здесь появились для того, чтобы сказать всем. Друзья мои, невероятно огромный поток доброй, очень нежной, очень какой-то такой вот, знаешь, человеческой любви и энергии от вас, наши уважаемые радиослушатели. Спасибо вам за каждого из вас, за то, что вы есть, за то, что вы вместе с нами на одной волне, за то, что вы разделяете абсолютно честную любовь по отношению к радио, независимо от того, что появились огромное количество подкастов, знаете ли, огромное количество блогеров, которые вещают в микрофон, в камеру своего телефона. Вы по-прежнему продолжаете быть преданы нам. Мы это ценим. Мы невероятно гордимся тем, что вы вот такие, как есть. Да, есть у нас.
2: Ты вот знаешь, тут комплиментов, история. Конечно, сегодня было очень много сказано, но я скажу в целом честно, что розыгрыш-то состоялся, и не только розыгрыш, и, собственно, вот вы отметились в наших сердцах и в наших мыслях, и вот это вот все, знаешь, пронести сегодня с этой мыслью, грубо говоря, переспать, завтра увидеть вас всех в центре Бреста, чтобы вновь вспомнить, что, знаете, второй праздник, он, наверное, должен быть лучше, чем первый, он должен быть ярче, масштабнее, красочнее, поскольку мы увидим вас своими глазами.
1: Да, очень хочется познакомиться, поэтому приходите, будем ждать встречи, друзья мои. Ну, а я в окончании сегодняшнего дня рождения радиостанции «Радио Брест», любимой, той, с которой моя родийная жизнь только-только началась. Это было невероятно феерично. Далекий 2004-2005 год, это было круто. Но сейчас могу сказать. С днем рождения, Радио Брест. Радио было, есть и будет.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяет президенту Беларуси. Об этом сообщил политолог, политический аналитик Вадим Елфимов, презентуя результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, передает Белта. Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность президента по ряду направлений развития страны. Так, по вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% – неуспешную, 8,9% затруднились ответить. Деятельность главы государства по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную, по словам политолога, оценивает 89,8%, неуспешную 1,4%, что даже ниже арифметической погрешности, и 8,8% респондентов затруднились ответить. Ко Дню народного единства в Брестском сквере 70-летия октября посадили аллею лип. Акцию под названием «Дерево единства» провели представители молодежи более 30 предприятий и организаций Ленинского района Бреста. Молодые липы обвязаны лентами цветов государственного флага. Так молодежь Бреста символически заявила о своем единстве. В сквере также появилась памятная табличка.
0: Новости.
1: В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, в Ружанском сельсовете открыли памятник красноармейцу Василию Петровичу Русакевичу. Останки советского воина-земляка были обнаружены поисковым отрядом в Тверской области России. В сентябре 2025 года прагероя со всеми почестями доставили в Беларусь и предали земле на его малой родине. Сегодня с 20:30 до 22 часов в Бресте на улице Московской от улицы Медицинской в направлении выезда из города запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В указанный период времени будет частично ограничено движение. Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации. И последнее. Уже завтра, 17 сентября, в центре Бреста на Советской состоится интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения. 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире. Пришло время встретиться лично. Вас ждут приятные сюрпризы, отличное настроение и самые крутые хиты последних лет. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брище не ожидается. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 9-11, днем 16-18, в Пинске ночью 12-14. Днем 18-20, в Бресте ночью 12-14, днем 16-18 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области дожди. Ветер южный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Пинске 18-20, в Бресте и Барановичах сегодня 16-18 с плюсом.
0: Наша музыка.